0: На радио «Шансон» реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: У тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если кос ты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным, острым, серым тесаком. Я здоров, чему скрывать, я пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, а прибить тебя морально нету сил. Вспомни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег? Ну когда же надоест тебе гулять? С грабежу я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шугать. Я все ноги исходил, велосипед.

0: Змея, скоро выпишут меня, отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, востру бритву навострю и обрею тебе нахал совсем.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната.

0: сон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 9 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. «Белек Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Анинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы, от качки страдали языка, ревела.

Крымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету,

Меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
4: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Калмыцкий проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья.

не уйти с головой в депрессию. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, друзья!

в формате 2D. Демин и Бимова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: ждем в осень московскую. Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Не надо надеяться, что пронесет. Добивает кредит? Обратись в Росбанкрот.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Материнский капитал предложили разрешить тратить на покупку семейных автомобилей российского производства. Это могло бы облегчить повседневную жизнь родителей, сообщили в Думском комитете по защите семьи. Парламентарии считают, что собственный автомобиль поможет семьям с детьми решать бытовые задачи. В частности, родители смогут возить ребенка на кружки и секции, а также добираться до других необходимых мест. Ранее сообщалось, что размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году в России увеличится почти на 50 000 рублей. Минтай переживает перерождение в России. Сегодня это вторая по популярности рыба на столе потребителей после сельди. Доля минтая достигла 20%. За последние несколько лет его употребление удвоилось, сообщили РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая. В прошлом году поставки на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн. Это 30% от общего объема вылова. Раньше на наш рынок минтай поставляли в основном по остаточному принципу. Сегодня он уверенно конкурирует с экспортными рынками. Новый образовательный стандарт для старшей школы в следующем году не коснется 11-классников. Первыми на него перейдут те, кто пойдет в 10 класс, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Одна из ключевых особенностей нового стандарта – возможность изучать все предметы на базовом либо углубленном уровнях по одному из профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному. Россияне активнее всего сокращают расходы на товары для дома. Об этом заявили почти 70% граждан. Также респонденты экономят на одежде и обуви, развлечениях, ресторанах и кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на недавние исследования. Меньше тратить на такси стали 35% граждан, еще треть реже покупать кофе с собой. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут, время московское, дорогие друзья. Марина, а ты умеешь играть в шахматы, кстати?
1: Конечно.
0: Когда ты можешь принять участие?
1: Но в шашки я умею играть лучше.
0: В Чапаева, где вот она. Пуляешь вот этими.
1: Боже мой.
0: Ты так не играла никогда? Ты играла так или нет? Когда пуляешь, просто щелчком бьешь по...
1: Так не играла.
0: Выбивая шахматы противника.
1: Давай поздороваемся. Ну,
0: а,
1: все,
0: да?
1: Обо мне, да,
0: мы
1: обо
0: что,
1: мне.
0: Уже в эфире? Уже доброе в эфире, утро, дорогие друзья.
1: 7.06 на часах, четверг, 15 октября. Все ближе и ближе. Морской фестиваль «Бархатный шансон». И вот сейчас слушали песню про рыбалку. И я уже представляю, как роскошно будет ловиться рыбка. Большая и маленькая.
0: Как же ты можешь себе представить? Это интересно.
1: Ну, вот песню, когда слушаешь, Вилли Иванович,
0: то представляется,
1: сразу представляешь. Да? Я сразу Денис представила, который говорит, эх, у вас чешуя. Не поймал я ничего.
0: Но будем надеяться, что на самом деле улов будет все-таки, да?
1: Слушай, ну улов будет, ведь в отеле все включено. Явно там в шведский стол входит какая-то рыбка.
0: Угу. То есть ты думаешь, что для рыбака самое главное поесть рыбки, а не поймать ее?
1: Не, ну сам процесс, конечно, приносит удовольствие, я думаю.
0: Ладно, давай по праздникам, что у нас сегодня интересного?
1: Всемирный день мытья рук.
0: Так.
1: Международный день сельских женщин. Вы же мои хорошие, всех с праздником. День собирания осенних листьев. Ну, там такое собирание под дождем. Ночью дождь вообще не заканчивался.
0: Не заканчивался, да.
1: А сегодня закончится днем?
0: В 12.
1: Ну, там уже просто лужи такие, что страшно. А также сегодня, так, день импровизатора. Ой, это же наш праздник, mm-hmm. Мы же всегда импровизируем. День курицы по-итальянски.
0: Все, достаточно,
1: день
0: спасибо
1: грибов.
0: Огромное. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный и ваш любимый музыкальный гороскоп.
0: Доброе
1: на радио
0: утро!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: В доме моем случилась беда.
3: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
4: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
7: Дымова и Демин.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Новость для любителей вредной еды, но тем не менее, первый чизбургер со знаком качества появился в России. Роскачество проверило бургеры из 20 ресторанов по 488 показателям. Представляете, безопасность. По составу и качеству продуктов. И знак получила сеть «Вкусная точка» на 3 года. На 3 года потом могут забрать, если будут портиться их чизбургеры.
3: А мне понравилось сообщение от Алены, которая пишет: у нас водитель сельского автобуса тоже слушает вас. Когда я в наушниках захожу в автобус, то у меня почему-то звук усиливается. Я сначала не понимала, что происходит. Без наушников ехала, прислушалась, а там вещаете вы. Представляешь, мы с тобой в сельском автобусе.
2: Да,
3: Привет всем в Нижегородской области, кто слушает нас сейчас в автобусе.
2: Ну, Инелли из Димитровграда тоже сказала, что сегодня день сельской женщины. Она говорит, мне прислали сообщение, может быть, услышали, когда мы об этом сказали. Вот, так как я выросла в деревне, хочу тоже всех поздравить и себя, и других деревенских с этим замечательным праздником. Так,
3: есть
2: ладно.
3: Еще женщины в русских селениях, как
2: конечно,
3: говорится.
2: Конечно, куда же они денутся?
3: Тут интересно, есть новость, кстати, про женщин. Оказывается, если рядом с мужчиной привлекательная женщина, то мужчины тупеют. Это выяснили ученые. В экспериментах мужчины после общения с привлекательными девушками хуже справлялись с заданиями на память и внимание. И чем сильнее была симпатия и желание произвести впечатление на эту женщину, тем заметнее снижались когнитивные вот эти все результаты исследований. Ну, то есть мужчина прям терял рассудок в прямом смысле слова. У женщин такого эффекта не обнаружили. Наличие отношений у мужчины, кстати, на результат не влияло. То есть даже если у него есть любимая жена, а рядом привлекательная женщина, все равно он немножко терял рассудок.
2: Это нормально.
3: Ну, мне не кажется, что мужчины прям вот так.
2: Когда мужчина, тем более долго женатый, много лет женатый, и вдруг появляется в компании какая-то привлекательная женщина, естественно, от мозга отток крови происходит.
3: Мне кажется, это только приливает. Не все мужчины так рассуждают, как ты. Некоторые много лет женаты, и все у них хорошо с женой. И они
2: Сказал, что у них плохо с женой, но привлекательная женщина.
3: Это странно. Тогда по шапке может прилететь от жены, если он такой.
2: Должен делать вид, что
3: был умный мужчина, а тут вдруг не знает теорему
2: умный
3: Пифагора.
2: Умный мужчина никогда не сделает вида, что на него привлекательная женщина произвела впечатление. Он будет всячески это грамотно
3: скрывать.
2: Она ему
3: такая: жена ему 6/9, рядом стоит симпатичная женщина.
2: Если не сказал 54, все, вам извините меня.
3: Каюк. По шапке сейчас прилетит.
2: Ладно, впереди игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны. В самое ближайшее время они вам непременно пригодятся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом. Сейчас главное закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8 843 216 17 17. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Это «Черный ящик» на радио «Шансон», дорогие друзья. И сейчас у вас будет прекрасная возможность блеснуть своей эрудицией и первым догадаться о содержимом «Черного ящика». Мы будем давать вам подсказки, а вы свои варианты отправляете в мессенджер «Макс» по номеру +7 909 955 1030. Действительно, в этой игре самое главное быть первым. Ну что, Марина, кто у нас сегодня в «Черном ящике»? Или что у нас сегодня в «Черном ящике»?
2: День сельской женщины, конечно, мы положили в «Черный ящик» женщину. Ты ее называл. Угу. Много разных. Я выбрала ее из этого списка твоего. Как мне... Но она вообще, на самом деле, не сельская. Она родилась в крупном городе, в культурной столице. Вообще, вот ты ее считаешь красивой?
1: Нет, я сейчас не могу признаться, вот, потому что, возможно, она нас слушает.
2: Ну прям, конечно, проснулась в 7.
1: Слушай, ну...
2: Не тот
1: образ. Давай так, я скажу, что она не в моем вкусе на 100%, как бы, да?
2: Да.
1: То есть в ее присутствии я бы не стал резко тупеть. И, ну, если мы вот отталкиваемся от новости, которая была несколько минут назад, что там, когда там сильно привлекательная женщина, мужчина ее видит, он начинает там тупеть и забывать теорему Пифагора,
2: ну,
1: и все остальное.
2: Ну, в молодости-то она такой была.
1: Слушай, ну, это все равно на любителя. Вот это на любителя, я хочу тебе сказать. Вот пишут вариант Анна Семенович. Ну, Анна Семенович, на мой взгляд, поинтереснее, нежели вот то, что мы сегодня положили в черный ящик.
2: То, что мы женщину положили, вообще-то, действующую.
1: Ну, да.
2: Да, да. Но я просто к тому, что ты вот говоришь, типа, не стал бы тупить, но при этом молодежь сейчас активно разбирает на мемы все, что она говорит.
1: Угу, да.
2: Она стала в последнее время довольно-таки популярной, потому что, ну, даже как будто бы она в жанре немножко юмора, и причем я не понимаю, она шутит или она действительно так живет. В общем, интересно, что... Родилась она 20 января в Ленинграде. Прошла большой путь. Сейчас она одна из самых обсуждаемых медийных фигур. В 2026 году перенесла операцию на тазобедренном суставе. Написала автобиографические книги. Регулярно оказывается в центре громких светских хроник и судебных разбирательств. Говорят, что не начинает свое утро без бокала игристого. Ну, может быть, это какая-то ирония.
1: Так.
2: Знаменитые у нее есть фишечки. Даже это стало ее визитной карточкой. Постоянный повод для обсуждения в интернете.
1: Ну, и можно заканчивать на этом. Ну, в принципе, очень много вариантов, в том числе много правильных вариантов. Но первым сегодня был мужчина.
2: Да.
1: Вот так вот. И зовут этого мужчину Сергей. Именно Сергей догадался, что в черном ящике у нас сегодня Анастасия Волочкова. Мы поздравляем Сергея. На аватарке мужчина в зеленых шортах и розовой тенниске. Или что это? Ну, тенниска же, да?
2: Я сейчас буду смотреть.
1: Ну, мне кажется, это тенниска же называется.
2: Ты ему написал какой-то привет, здравствуйте.
1: Ну, еще пока не написал.
2: Ждем ваш номер телефона.
1: Надо, да?
2: Ну, сейчас. Надо, конечно.
1: Да, наверное,
2: а
1: надо.
2: А вы прям всех скандалистов нам перечислили. Я смотрю, вот какие были варианты.
1: Я написал ему «you». Все, уже номер вот телефона это? Прислал, да. Все, мы поздравляем вас, Сергей.
2: Розовая тенниска, так футболку назвал?
1: Ну, это не футболка же, она с воротничком.
2: Это же поло.

0: Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
1: Доплату за поездки с детьми в такси предлагают отменить. Но мы же доплачиваем за то, что таксист достает из багажника детское кресло. Правильно? Правильно. Если отменят вот эти доплаты, то кто будет возить детское кресло? И какое такси предполагается вызывать в этой ситуации?
2: Во всех автомобилях такси есть детское кресло.
1: Нет, я расскажу, как человек, который знает эту ситуацию изнутри.
2: Просто там же какой-то невероятно огромный штраф, если водитель такси везет ребенка без детского кресла.
1: Никогда там водитель такси не возьмет ребенка.
2: Ну, так и не надо. Это безопасность детей превыше всего.
1: И тогда ты никогда не сможешь вызвать машину с детским тарифом. Я вот о чем говорю. Водитель, который водит с собой...
2: Так если у каждого водителя такси будет детское кресло?
1: Не будет.
2: Ну, так надо,
1: чтобы было. Доплату за поездку предлагают отменить. Мы как новость читаем? Доплату.
2: Многие молодые семьи на это жалуются, что такси для них стоит очень дорого, иногда вообще
1: конечно,
2: не вызовешь.
1: Конечно.
2: А если всех таксистов обязать, чтобы у них обязательно был бустер?
1: Никогда
2: детская...
1: такого не будет.
2: Почему?
1: Потому что тогда
2: не
1: они...
2: будут выдавать лицензии.
1: Еще раз, не торопись. Если у тебя в багажнике лежит детское кресло, ты уже не повезешь людей в аэропорт, у которых 4 чемодана. Понимаешь? А я же тебе говорю, я знаю эту ситуацию изнутри. Если не будут платить таксистам за детское кресло, они перестанут его с собой возить. А если они перестанут его возить, ты никогда с ребенком не вызовешь такси.
2: Подожди, а люди с детьми в аэропорт на такси не ездят, им детское кресло не нужно? Ты как-то странно
1: рассуждаешь.
2: Нужно,
1: иногда.
2: Ну, так надо что-то решить.
1: Они тогда жертвуют чемоданами в этой ситуации. Либо там другая машина совершенно должна быть. Ну, в общем, ситуация сложная. И я думаю, что сейчас таксисты, которые нас слушают...
2: Кстати, напишите нам.
1: И у которых подключен детский тариф, и которые возят с собой в багажнике детское кресло, они сейчас напишут, что если все поездки вот такие доплаты отменят, они просто выложат детское кресло из багажника и будут возить только по взрослому тарифу, и все.
2: Ну и сколько раз они будут приезжать, если вообще не будет такого тарифа? Или будет?
1: Какого?
2: Детского тарифа.
1: Если у тебя нет кресла, тебе его не подключат как таксист.
2: В общем, вопросов больше, чем ответов, но
1: да,
2: я считаю, что права детей и родителей с детьми надо защищать.
1: Здорово,
2: а не так, что молодая мама вызывает такси по 40 минут, потому что никто к ней не хочет ехать, потому что у водителя нет детского кресла.
1: Конечно, конечно,
2: но
1: Марин.
2: Я считаю, что лицензию нельзя тогда выдавать таксисту, если у него нет детского кресла. У нас в стране идет политика повышения рождаемости.
1: То есть ты хочешь, чтобы все возили таксисты с собой детское кресло?
2: Да, именно так, это будет
1: невозможно.
2: Справедливо.
1: Но я думаю, что это невозможно. Таксисты, не знаю, согласятся со мной или нет. Вот уже
2: те, кто работает в такси,
1: Юрий тебе что пишет? Да, вот уже Юрий тебе что-то пишет.
2: Ну вот Николай пишет, конечно, выложу кресло из багажника, если отменят.
1: Все, я тебе об этом уже сказал. И вот пишет нам, кто еще нам пишет? Юрий, доброе утро, я таксист, и я ваш спецкор. У меня отключен тариф детский, я даже никогда, его и кресла у меня нету. Оно мне не надо, мне без него спокойнее. Вот о чем я тебе говорю. Все автомобили будут без детского кресла. И никто с детем не сможет вызвать себе машину. Да, вот к чему мы придем, если Минтранс это примет. Нельзя этого принимать.
2: Россиянам посоветовали запастись наличными хотя бы на неделю расходов, а лучше и на месяц после атак на банковские дата-центры. Финансовые эксперты советуют держать дома запас денег на случай сбоев банковских приложений и платежных сервисов. Крупные накопления, вообще говорят, безопаснее распределить по разным банкам в пределах страхового лимита. Но на самом деле, действительно, в последнее время так много сбоев, и даже вот если взять по поводу такси... Я, например, в Москве ни одного номера телефона не знаю, по которому нужно, можно вызвать такси. То есть, если в регионах у меня, например, в том же городе Дели, Петровск,
1: я тебе говорил,
2: у меня записан
1: номер такси.
2: Телефона.
1: Я тебе говорил.
2: Я к тому, что...
1: В Москве есть такси, которые не только с Яндексом сотрудничают. Есть компании, которые возят, и у них есть свои номера телефонов. Мы сейчас их просто не будем рекламировать.
2: Не, понятно, что не будем, но я к тому, что все равно же есть некоторая монополия у
1: Яндекс,
2: крупной
1: компании. Яндекс, конечно, да. Яндекс крупнейший.
2: Я до сих пор не могу прийти в себя, какой я испытала стресс, когда я приехала в 5 утра на...
1: За 7 секунд успеешь рассказать про свой стресс? Тогда, дорогие друзья, о стрессе Марина нам расскажет уже в следующем часе.
2: А про такси мы будем говорить в следующем часе?
1: Поговорим.
3: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
4: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
3: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочная чулетечка. Заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
15: Отдых, выходные.
16: И тут появляется...
17: Следственный комитет!
18: Следствие зашло.
17: Как?
16: Так.
18: Без стука.
16: Ты кто?
17: Спокойно.
19: Это все очень важно для расследования.
18: Скамейка запасных.
20: Ты агент под прикрытием.
21: По особо интересным делам.
18: Новой серии.
16: Ого!
18: А ты видела?
20: Нет.
16: Ну тогда иди и смотри.
18: В четверг в 18:10.
20: Ты бы как это назвал?
18: Вечерний детектив.
16: Где?
18: На канале ТВ-центр.
20: Хорошо, товарищ майор.
18: Возрастное ограничение 16+.
22: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
23: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
24: Для лиц старше 18 лет.
23: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
25: Дымова и Демин.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 15 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Займитесь рутиной и обычными делами. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Тельцы, разберитесь с завалом старых дел. Сегодня вы можете решить одно или даже несколько из них, и все будет получаться с легкостью. А для настроения послушайте песню «Ветер» вашего любимого Артема Демина.
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допустить ошибки и довести свои проекты до успешного завершения. Вам в помощь песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить ваше семейство, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. А ваша песня сегодня — чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева, участника «Эх, разгуляя».
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с важными вопросами. Ваша песня «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня. Начните утро с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели начать новую жизнь. Идеально начать ее уже сегодня. А ваша песня — «Чубчик Кучерявый» Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что можно им и поделиться с близкими. Настроение дня в песне «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их сегодня. Ваша песня — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Ох, эти славные денечки уже наступят с 24 октября. Так, стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им нужно ваше внимание. Хотя и от дорогих подарков они тоже не откажутся. Слушайте песню «Изба» Ивана Кучина.
2: Козероги, этот четверг благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову. Она вам обязательно еще пригодится. А ваша песня «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте сегодня спокойствие, слушайте легкую, приятную музыку, любуйтесь природой, и пусть вас осень только радует, хоть и дождливая. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Рыбы, а вы обязательно воспользуйтесь сегодня всеми предоставленными возможностями для того, чтобы продвигать свои дела вперед. Вы на пути к исполнению заветной мечты. А музыкальный совет ищите в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного, доброго и, конечно же, музыкального четверга.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Радио
3: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 8 утра в Москве в студии Евгения Неркушева. Здравствуйте. Список неженских профессий в России сокращается из-за улучшения условий труда. Женщины укрепляют позиции в привычных для них сферах и занимают новые ниши, в том числе на руководящих должностях, заявила первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова. По ее словам, профессию исключают из запрещенного перечня, когда благодаря развитию технологий устраняется вред. С января 2021 года список сократился в несколько раз до 100 позиций. В результате женщинам открылись профессии водителя большегрузов, тракториста, машиниста электропоезда и метро, матроса палубной команды и ряд других. Миноборнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала занятий. Инициатива направлена на то, чтобы исключить случаи, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими вузами и занимают несколько платных мест. На них уже не могут претендовать другие поступающие. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Там считают, что предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников. Кроме того, ведомство предложило закрепить возможность оплачивать обучение средствами материнского капитала или с помощью образовательного кредита. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим такси и доплату за детский тариф. Считаете ли это справедливым? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович.
4: Да, Людочка.
3: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
4: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
3: Как нет? Вы же здесь.
4: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Рубашка на распашку.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06, уже 7 минут в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. И, конечно, очень широкий отклик, очень горячий отклик вызвала новость про то, что в Минтрансе предлагают внести соответствующие изменения. Например, отменить доплату за поездки с детьми в такси. Детский тариф гарантирует машину с водителем высокого рейтинга, детским креслом или бустером и местом для коляски в багажнике.
1: Смотрите, тут есть пояснение, что вот этот законопроект о запрете наценки на перевозку детей внесут в Госдуму в этом году. Uh-huh. И в Министерстве транспорта намерены до конца 2026 года внести на рассмотрение вот этот законопроект, согласно которому в такси запретят устанавливать наценки за перевозку детей. И по мнению министра транспорта, родителей необходимо избавить от необходимости нести дополнительные траты исключительно из-за наличия ребенка в салоне. И сам вопрос неоправданно высоких чеков при поездках с несовершеннолетними детьми назрел давно, считают в Минтрансе.
0: Я с тобой поспорю, с Минтрансом тоже.
1: Нет, я тебе читаю новость, пожалуйста.
0: Да,
1: Лента.ру,
0: да.
1: Огромная статья,
0: да,
1: на
0: хорошо.
1: Эту тему.
0: Я не считаю, что эта наценка, она не должна существовать. Потому что, во-первых, водители такси приобретают детское кресло за свой счет. Это раз. Во-вторых, возить с собой детское кресло постоянно — это не очень хорошо, потому что тогда от многих поездок в аэропорт приходится отказываться. Это два. Ну и, наконец, дети, которые иногда могут испачкать салон автомобиля, да, ну, такое бывает.
1: А взрослые не могут испачкать салон автомобиля,
0: но дети,
1: да?
0: Делают это, может быть, чуть чаще, потому
1: нет,
0: что они пинают ножками своими маленькими.
1: Нет, я понимаю, Артем, ты работал в такси,
0: да.
1: Ты изнутри знаешь,
0: конечно,
1: эту ситуацию.
0: Конечно.
1: Но, например, у меня есть много многодетных мам, допустим, угу. Она везет на занятия два ребенка.
0: Два детских кресла должно
1: Машины
0: быть.
1: Нет. И действительно, ну, бустеры, потому что дети уже там, ну, подрощенные, не совсем малыши. И действительно, это огромная проблема. И когда в стране часто говорят о том, что вот, дети — это наше будущее. И вот даже мы только обозначили эту тему в прошлом часе.
0: У нас уже шквал
1: был, сообщений, да. Где такой негатив к детям. Это то же самое, когда люди говорят, вот в салоне
0: детям.
1: Самолета плачут дети, все недовольны.
0: Марин.
1: Ну, у вас что, у самих детей не было, и вы не понимаете, что действительно, ну, нужно как-то этот вопрос решать.
0: Я знаю, как можно решить этот вопрос.
1: Дети в истерии: уберу детское кресло и буду возить нормальных людей. Вот нам пришло сообщение. А дети что, не люди? Ну, в общем, я негодую, честно говоря.
0: Ты негодуешь? Я знаю, как решить эту проблему, но я расскажу об этом чуть позже. Друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. +7 909 955 103.0.
4: Реклама на радио «Шансон». У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет именно?

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС Радар. ООО «Автостат».
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Так, а какой у нас вопрос-то, Артем? Что мы обсуждаем?
3: Потому мы что... обсуждаем, нужно ли или не нужно отменять наценки на детские тарифы. Нужно ли отменять доплату за поездки с детьми в такси?
2: Ну, то есть вообще детский тариф хотят отменить?
3: Нет.
2: Как нет? Вот новость, смотри, сайт лента.ру.
3: Так.
2: В России захотели отменить детский тариф. Ну,
3: заходит уже другая новость какая-то.
2: Да, то же самое.
3: Нет.
2: Разговор все тот же.
3: Нет, разговор отменить доплату, это раз, а отменить детский тариф, это два. А что значит отменить детский тариф? То есть тогда больше с детьми никто уже никогда никуда в такси не поедет?
2: Почему?
3: Потому что штраф за отсутствие детского кресла.
2: Детское кресло должно быть у каждого таксиста. В этой же новости, которые где ссылаются на министра транспорта Андрея Никитина, говорят, что... так, где это? Сегодня все водители, задействованные в сервисе пассажирских перевозок, да, обязаны иметь в машине детское кресло.
3: Ну, не обязаны.
2: При
3: у нас это добровольно.
2: Министр транспорта уверен, что родители не должны переплачивать за своих министр, детей.
3: Министр транспорта, я тебе сейчас 100% даю, ни разу не ездил в такси. У него есть собственный автомобиль.
2: Но он же
3: служебный.
2: Не всегда был министром, Артем.
3: А, ну,
2: давай вот не будем так голословно говорить, что он ни разу не ездил в такси. Ну, вдруг он нас слушает, сейчас приедет,
3: да,
2: зайдет в студию,
3: хорошо,
2: скажет: Демин, ты че?
3: Да,
2: что ты несешь?
3: Пусть сядет и расскажет мне: Демин, ты че?
2: Нет, просто...
3: А мы выйдем с ним на улицу, тормознем любое такси, и там не будет детского
2: на
3: кресла.
2: Самом деле, тут...
3: Это значит, что водитель не обязан иметь в салоне детское кресло. Это делается опционально, если водитель хочет больше зарабатывать.
2: Вот,
3: он приобретает себе детское кресло. И тогда, соответственно, он возит по повышенному тарифу.
2: Вот эти
3: детей.
2: Все разговоры, да, многие мужчины, которые сейчас работают в такси, пишут нам, почему я должен за свой счет покупать кресло. А почему люди, которые открывают магазин, за свой счет покупают кассовый аппарат? Это все как бы необходимые вещи, это часть... Вы же должны менять масло, тоже вы его за свой счет покупаете.
3: Нет.
2: Наличие детского кресла в машине... Во-первых, кресло не стоит каких-то космических денег.
3: Я тебе объясню. Есть люди, которые таксуют на своих автомобилях.
2: Ну?
3: А есть люди, которые берут автомобиль в прокате, ну, в смысле, в аренду в парке. Если это парковый автомобиль, да, возможно, парк может себе позволить в каждую тачку купить по детскому креслу. Ну и опять же, тогда как бы не все водители захотят брать детский тариф.
2: Хорошо, ты на стороне водителей, потому что ты сам работал в такси, ты знаешь эту кухню изнутри.
3: Я
2: вот
3: знаю,
2: пишет простая
3: изнутри,
2: женщина, да. Татьяна. Доброе утро, дорогие ведущие. Мне часто приходится заказывать такси, так как отправляю маму в преклонном возрасте с ребенком на всякие секции и на занятия. Транспортная доступность общественного транспорта очень плохая. Цены на такси могут доходить до 1000 рублей, хотя ясно, что кружки где-то недалеко от дома, особенно в плохую погоду. И даже если ты выходишь со своим бустером, если заказывать обычное такси, водитель может просто взять и уехать. И это абсолютно мне непонятно и возмутительно, пишет Татьяна.
3: Когда со своим бустером
2: проблема?
3: Люди, да, здесь
2: таксисту,
3: я не вижу проблем.
2: Таксисту, если он видит, что он просто берет и уезжает, это вообще что
3: это,
2: за
3: да, это
2: отношение
3: нехорошо.
2: К людям?
3: Это неправильно.
2: Вы не помните, что вы были ребенком, и ваша мама тоже, ей нужна была помощь?
3: А давай еще одно женское
2: Давай.
3: Мнение. Послушаем женское мнение женщины, работающей в такси, которую зовут Адиля. Марина, скажу вам, как водитель такси. Иногда эти молодые мамочки так ведут себя с детьми в такси, что убивают все желание катать их с малышами. Агрегатор Яндекс никак не участвует в покупке детского кресла, и если отменят вот эти надбавки, то просто все уберут детское кресло из своего автомобиля, и вообще этот тариф можно будет считать похеренным. Я знаю, как решить эту проблему, и я знаю, кто за это должен платить. За это должны платить не мамочки, за это должны платить не, естественно, таксисты, за это должен платить агрегатор.
4: Реклама на радио «Шансон». Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом!
0: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, я считаю, что ни в коем случае нельзя отменять вот эту доплату за детский тариф. В противном случае мы просто потеряем этот детский тариф как таковой. Водители выложат детские сиденья из своих багажников и не будут их возить. И вы тогда, милые женщины, в частности вы, Марина, которая на стороне женщин, я так понимаю, в данной ситуации, вы просто никогда не сможете вызвать такси с по детскому тарифу, потому что, ну, не будет у ближайших машин детского кресла. А я предложил, что за это должен платить агрегатор, потому что ни для кого не секрет, что таксисты от каждого заказа отдают до 30% агрегатору. В данном случае у нас основной агрегатор это является Яндекс. Так вот, за это должен платить Яндекс. То есть, если вот убирают надбавку, пожалуйста, Яндекс, пусть этот заказ будет без комиссии Яндексов. Понимаешь? Вот если он будет без комиссии, тогда еще водители как бы могут согласиться на то, чтобы, пожалуйста, вы отменяете доплату за тариф, но тогда он без комиссии. Вот и все. Вот я считаю, только так мы можем решить этот вопрос. А если просто отменят доплату, то мы останемся без детского тарифа как такового.
2: Пишет нам Виталий. Доброе утро. Я работаю в такси. Если уберут доплату за детское кресло, то действительно никто не будет возить с собой это кресло. А вот если доплату уберут и Яндекс сделает, как в тарифе, помощь взрослым, просто не будет брать свою комиссию, а это, между прочим, 20%, тогда все будут довольны. Это как раз то, о чем ты и говоришь.
1: Да, здесь у кого-то 20%. В Москве некоторые и до 30% доходят, а может быть и в некоторых ситуациях и даже больше, чем 30%. Поэтому, конечно, я считаю, что если мы хотим сохранить тариф, то, пожалуйста, как бы подумайте, прежде чем, уважаемые министры транспорта, подумайте, прежде чем как бы вносить такие поправки и такие предложения. Опять же, вот мы говорили о том, что есть социальное такси, такси, которое действительно приезжает на вызовы к людям, которые, ну, являются с ограниченными
2: сколько
1: возможностями.
2: Сколько нужно ждать это социальное такси, ты знаешь?
1: Я понятия не имею, Марин, ну, я не знаю.
2: Но есть еще вот, например, такси межгород, когда ты в Подмосковье где-то вызываешь, но это надо делать не так, что тебе надо срочно уехать, и ты поедешь, а это надо вот делать сильно загодя.
1: Как бы говорить. Да, если вот в Министерстве транспорта хотят помочь женщинам, чтобы женщины действительно платили немного, ну, тогда это должно быть отдельное детское такси, такое же, как социальное такси, только детское такси.
2: То есть нужен какой-то отдельный агрегатор, который будет заниматься детскими перевозками?
1: Ну, по всей видимости, да. И просто я тогда...
2: Но
1: ну,
2: тут
1: я...
2: вопрос, а во всех городах это актуально, например?
1: Что актуально? Чтобы, детское кресло?
2: Да, чтобы было детское вообще такси. То есть где-то, наверное, большой спрос, а где-то нет. И это тоже будет странно. Допустим,
1: мне кажется, во всех городах
2: в одну часть города такси уедет
1: детское,
2: да?
1: Рождается.
2: То есть я имею в виду тут довольно... Я не про то, что, допустим, одно дело таксист сейчас, да? Он в один конец города уехал. Например, я живу в Замкадном районе, я знаю, что меня тоже таксисты не любят таких, как я, клиентов, которые вечером вызывают такси, потому что они потом оттуда не уедут. А все заказы в Москве, в основном в центре,
1: ну,
2: да?
1: Да?
2: И я тоже вижу прям негатив от таксиста, что типа, ой, куда мы едем, вот это что за Замкадье, вот, я думаю, ну, я что, виновата, что ли? Ну, то есть, и у них какие-то недовольства, на мой счет. Ну, возьми, так у них же там есть опция, типа, по пути домой, там, чтобы он находился
1: есть
2: около себя.
1: Тогда еще выше вырастает комиссия агрегатора.
2: Ну, я просто агрегатора. К тому, что я во-первых, ну, всегда такси до моего дома, если ехать из центра Москвы, примерно там 1500, 1600, иногда 2000, и они еще сидят недовольны,
1: знаешь,
2: что они меня далеко
1: они
2: везут.
1: Они не знают, куда они тебя повезут. Проблема
2: в смысле,
1: вот я
2: они что, не видят конечный
1: не
2: адрес?
1: Видит конечный адрес, Марина. В этом-то проблема.
2: А-а-а,
1: я тоже говорю,
2: так?
1: Яндекс должен обязательно всем без исключения, а не только избранным таксистам, которые пашут там по 20 часов в сутки.
2: Но почему
1: Яндекс
2: тогда иногда
1: всем...
2: такси тебе отменяется? То есть он типа едет, а потом
1: он да видит, что
2: отказался ехать.
1: Да, когда ты принимаешь заказ, уже появляется конечная точка маршрута. Вот, а когда тебе просто приходит заказ, ты не видишь, куда ты едешь, ты едешь.
2: Понятно.
1: Вот,
2: но
1: поэтому...
2: давай вернемся к детской теме. Павел,
1: мы не вернемся, не успеем вернуться к детской теме, потому что сейчас уже тянет свою недетскую ручку Дмитрий Малыгин, наш автомобильный автоэксперт. Давайте послушаем Диму. Возможно, он прольет свет на вот эту историю с детским тарифом.
2: Но это не точно.
1: Не точно.
3: На правах рекламы.
0: Автомобильные новости.
4: Всем привет! Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. Зима с каждым днем подбирается все ближе. А невероятно надежные технологии крепления шипов у шин Йокохама я рассказал вам в предыдущем выпуске. И надеюсь, что помог справиться со страхами, из-за которых многие отказываются от покупки шипованных шин. Теперь же я чувствую необходимость уважить адептов секты любителей нешипованных фрикционных шин, которые в простонародье называют липучками, хотя сам по себе термин не очень профессиональный. На самом деле, инженеры из компании Йокохама давно закрыли вопрос выбора между шипами и нешипами, создав технологически совершенное семейство IceGuard специально для суровых северных широт. На какую бы модель вы ни обратили внимание, она отработает зимы, сохранив ваш автомобиль и нервы. Вершина этой линейки – флагманская нешипованная модель IceGuard IG70. Один из главных секретов ее феноменальной цепкости звучит неожиданно кулинарно. В состав резиновой смеси этой шины входит натуральное апельсиновое масло. Нет, это не очередной рекламный трюк, как может показаться, и не тщетная попытка ароматизировать зимний воздух в перегруженных пробками городах. Масло из апельсиновой цедры работает на молекулярном уровне как идеальный природный пластификатор. На сильном морозе резина с простенькими составами неизбежно дубеет, превращаясь в жесткую и скользкую пластмассу, даже если таковой и не выглядит. Апельсиновое масло в шинах Йокохама сохраняет протектор эластичным и мягким, даже в экстремальный минус. А следовательно, управляемость и торможение автомобиля сохраняется вне зоны опасности. В сочетании с идеально спроектированным рисунком протектора IG70 молниеносно побеждает водяную пленку на поверхности льда, из-за которой водители обычно и теряют контроль над своим автомобилем. В итоге шина демонстрирует то самое народное прилипание к скользкому покрытию, обеспечивая стабильность при маневрировании и торможении. И кто бы мог подумать, что секрет зимней безопасности и комфорта может скрываться в банальных апельсиновых корочках.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: 12+.
1: Жак Моторс. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон» 2026. Пикапы Т9 и Т8 Pro, минивэн РФ8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Джак. Автомобили для любого момента вашей жизни.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
4: Итак, что же мы сегодня обсуждаем, дорогие друзья? Мы обсуждаем сегодня предложение Минтранса, которое хочет, предлагает, во всяком случае, отменить доплату за поездки с детьми в такси. Я считаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. Марина на стороне мамочек молодых и говорит, что, конечно, нужно отменять, это несправедливо, что мамочки с детьми платят больше в этом тарифе в детском такси. Что думаете по этому поводу вы, уважаемые товарищи таксисты и уважаемые молодые мамочки? Пишите плюс 7-909-955-103-0. Очень много сообщений.
5: Давайте начнем с мамочек. Ангелина нам пишет: доброе утро. Ох уж это такси. Сколько раз меня подводило, и я с ребенком опаздывала к врачу. Поэтому я лучше оплачу кредит и буду ездить на своей машине или вообще на каршеринге. Один раз таксист хотел меня высадить, когда я попросила аккуратнее ехать, так как я была на последнем месяце беременности. На самом деле, понятно, что таксисты бывают разные, но... Я сама сталкивалась с такими моментами, когда они ведут себя очень по-хамски. Неуважительное отношение все равно есть. А если еще женщина с ребенком, ребенок плачет. Понятно, что водителя такси это может бесить. Но извините меня, у вас такая работа, вы работаете с людьми. Да. А люди все могут... Ну, то есть, получается, вы взрослому мужику пьяному не факт, что что-то скажете. А если женщина, у нее плачет ребенок, вот сколько нам мужчин сейчас написало: ой, испачкает ребенок машину. И что? Ну, то есть, как бы, а другие вам не испачкают машину, кто с улицы заходит? Ну, если вы хотите, чтобы ваша машина была чистая, не возите
4: просто
5: там людей.
4: Дети пинают сиденья впереди стоящие, Марина. У них ножки коротенькие, они до пола не достают.
5: Знаешь, есть такая штучка, ее можно на сиденье посидеть.
4: Ну,
5: как
4: у кого-то
5: типа,
4: есть такая
5: красивый.
4: Штучка пакета. Кто-то ездит без пакета.
5: Ну, просто получается, что все эти разговоры о том, как здорово иметь много детей, значит, тогда как здорово еще и не

0: Это мнение от Елены.
1: Вот про социальное такси нам кто-то писал. Пишет нам Ирина. Доброе утро, дорогие ведущие. Я знаю о социальном такси не понаслышке. Его нужно заказывать заранее. И не факт, что вы дозвонитесь. А если повезет, и вам не придется просидеть ни один час у телефона, дозвонившись, вам могут сказать, что свободных такси на вашу дату уже нет. И часто бывает, что человек, не получив добро на свой заказ социального такси, переносит визит к врачу с одного числа на другое. А потом ему звонят в день прежней нужной даты, говорят, что вот такси есть, а человек уже перенес запись к врачу. Так что это социальное такси тоже не работает.
0: Надо улучшать работу социального такси. Я не против, пожалуйста. Конечно, давайте просто будем дотации определенные на социальное такси. И тогда, если хотите отменять детский тариф, давайте делать отдельное детское такси. Кто же
1: обалдеть,
0: против?
1: Обалдеть, смотри, от Алексея история.
0: Ну-ка.
1: Добрый день, радио Шансон. Еду, слушаю вас, да. Мою супругу с двумя детьми таксист забрал в Звенигороде. Проехав буквально километра 3-4, он повернулся на мою младшую дочь, которая 11 лет, и спросила: а у тебя какой возраст? А она у меня такая крепенькая, высокая. Она сказала 11. Он высадил на остановке. А они вообще-то опаздывали на поезд в Нижний Новгород. Это справедливо. Я связался с этим таксистом. Говорю: ты что творишь? Не имею права. Он сказал: друг, ну, в общем, пришлось вызвать такси, чтобы быстро все это получилось. Ну, то есть реально высадили, потому что без кресла можно с 12 лет возить. Но по факту есть реально уже такие взрослые дети в 11 лет, что они уже не влезают ни в бустер, никуда. Это реально бред вот это.
0: А там, да, кстати, там сейчас, по-моему, не по возрасту ограничения,
1: ну, видишь,
0: а по весу.
1: А таксист сказал, если, 11 лет высаживаю, понимаешь? И у людей могла вообще сорваться вся поездка.
0: Да,
1: ну, что
0: а таксист мог попасть на штраф в не одну сотню тысяч рублей.
1: Ну, как он попал бы на штраф, если сейчас уже не в возрасте дело, а именно в росте ребенка, в его размерах? То есть есть,
0: ну, там
1: же
0: написано до 12 лет, по-моему, да?
1: Ну, сейчас уже поменялись правила.
0: Я просто сейчас
1: есть
0: уже
1: изменения,
0: помню.
1: Что если ребенок...
0: Я уже давно не работаю в такси, ребята, извините, уже не помню этих нюансов. Так, доброе утро, хорошего дня, пишет вам таксист Олег из Краснодарского края. Я работаю в такси, и если отменят детский тариф, то, бедные мамочки, вы просто будете ходить пешком. С детским креслом и так очень мало машин, поэтому ни в коем случае доплаты нельзя отменять. Вот.
1: Наташа нам пишет, радио Шансон, здравствуйте,
0: секунд.
1: Мне однажды водитель сказал, докинь пару соток за пробку, я докинула, страшно было отказать, вот козел, дополняет Наташа. Ну реально, не с такими лицами, ты понимаешь, что я сейчас тебе все отдам, только довези меня, пожалуйста.
0: Ладно, дорогие друзья, в следующем часе мы продолжим эту тему, потому что очень много сообщений, горячий отклик, это очень здорово, давайте поговорим. А пока песня.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 9 утра в Москве в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сенатор Айрат Гибадинов призвал осознать экономическую выгоду для страны от ограничения продажи вейпов. Запрет позволит существенно снизить будущую нагрузку на систему здравоохранения. По мнению парламентария, ограничительные меры должны касаться не только подростков, но и взрослых потребителей, так как электронные сигареты наносят организму больше ущерб, чем традиционные табачные изделия и алкоголь. Гибадинов подчеркнул, что при формировании государственной политики приоритетом должно оставаться здоровье нации, а не акцизные и налоговые поступления. В Госдуме рассмотрят новый порядок выплаты больничных мигрантам. Согласно проекту, иностранцы смогут получать пособия по временной нетрудоспособности только через 6 месяцев после уплаты страховых взносов, сообщила депутат Светлана Бессараб. По ее словам, это делается, чтобы сумма взносов, внесенных за иностранного специалиста, была эквивалентна возможной выплате. Сейчас бывает, что человек только устроился и уже получает пособие или часть за счет средств России. Ускорить темпы прививочной кампании против гриппа призвал академик Геннадий Онищенко. По его словам, скоро начнется массовый период ОРВИ. Резкое похолодание приведет к росту заболеваемости, проведение вакцинации будет затруднено. По данным Роспотребнадзора, к середине октября прививки от гриппа сделали более 19 миллионов человек. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод. Аппарат в автоматическом режиме преодолел около 17 километров за 17 минут, сообщает пресс-служба сахалинского правительства. Специалисты отметили, что привычный 35-километровый маршрут перевозки икры на квадроциклах по бездорожью, а затем автомобилем, занимал больше часа. В следующем году планируется задействовать на маршруте около 10 беспилотников, которые смогут перевозить по 2-3 килограмма икры. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать такси и доплату за детский тариф. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович, у вас новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
1: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: с утреннего шоу. Юсуповская больница боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 столица, с вами утреннее шоу в формате 2D, и мы очень жарко сегодня обсуждаем тему отмены доплаты за поездки с детьми в такси. Именно это предлагают сделать в Министерстве транспорта и готовят, кстати, соответствующие изменения. Многие таксисты, как мне кажется, просто уберут из своих багажников бустеры и детские кресла, и мы столкнемся с большим дефицитом автомобилей и такси с детским тарифом. Вот к чему мы можем прийти. Но Марина со мной не согласна. Она считает, что, конечно, нужно отменять доплаты, потому что это несправедливо, что мамы с маленькими
1: нет,
0: детьми
1: я
0: платят
1: не говорю
0: больше.
1: Про доплаты. Я к тому, что...
0: Ты говорила, что
1: я говорю
0: дорого.
1: Про странное отношение водителей к женщинам с детьми.
0: Ну, какое оно странное?
1: Ну, как будто бы люди сами никогда не были детьми, как будто у них у самих не было детей. Ну,
0: у нас в детстве не было такси, Марина, а сейчас современные мамочки,
1: жизнь
0: они
1: поменялась.
0: Без такси, да, они выходят из дома, потому что надо возить детей в кружки. Мы вот в свои кружки пешком ходили, и поэтому все кружки были рядом с домом.
1: Ну, вот мы тут обсуждали по поводу того, что есть специальные сервисы, где только детское такси. Uh-huh. И вот Татьяна нам пишет, есть как минимум два сервиса именно детских такси, но цены там еще выше. Например, московская компания предложила за 3 километра пути 2000 рублей, а питерская за то же расстояние 850 рублей. Но за эти деньги они могут отвезти ребенка одного. То есть, получается, если я на работе, а мама приболела, например, у меня просто нет выбора, и каждый день это очень, не очень бюджетно. Но проще тогда реально личного водителя уже нанимать ребенку, чем вызывать такое такси.
0: Ну да, если каждый день, ну опять же, личный водитель тоже сейчас...
1: Ну не личный водитель, а вот знаешь, есть же женщины, у которых есть права, которые уже на пенсии, они же часто вот, ну, где-то в районе подрабатывают, типа как вот возят детей, автоняни или как это называется?
0: Так, Дмитрий пишет, у нас у многих детское кресло стоит спереди, и они его в багажник не убирают. А у многих на переднем кресле лежат личные вещи водителя. Как правило, культурные пассажиры всегда ездят сзади. Надо выпускать машины такси с передним детским креслом, и багажник останется для чемоданов. То есть встроенное уже, да, переднее детское кресло. А если 3 человека захотят поехать в автомобиле, то все, уже нет. Другую, вторую машину вызываете.
1: Александр Анатольевич, таксист, на связи из Москвы. Доброе утро, любимое радио и самые позитивные ведущие. Я с утра вышел на смену, включил радио и обалдел, какая классная тема. Значит так, по поводу отмены тарифа детский. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что тогда таксисты будут вылетать на огромные штрафы, которые 300 тысяч рублей за перевозку детей без кресла. Сейчас от 7 лет ребенку разрешено сзади сидеть в кресле, а если на переднем, то с 12 лет без кресла. Был у меня такой случай, вызывают у меня заказ, маленький ребенок. Правда, ночью я подъезжаю, у них кресла нет. Обычный заказ эконом. И мне пришлось им в поездке отказать. На меня в итоге они написали жалобу в Яндекс. Эту жалобу Яндекс принял. Меня наказали, и все мои оговорки, что было отказано, потому что не было детского кресла, не пошли мне на пользу. И был другой случай, что я не имею права отказывать пассажирам в перевозке с детьми, если они со своим бустером либо кресло. Вот и все, пишет нам Александр.
0: Но они же вышли без кресла.
1: Они были без кресла. Ну, а, видимо, написали. Написать-то можно все, что угодно. Как
0: написать можно все, что угодно, да. И Яндекс всегда будет на стороне тех,
1: клиент,
0: кто...
1: Всех,
0: кто платит, конечно. Дорогие друзья, продолжим эту тему. Пишите плюс 7 909 955 103 0.
4: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
5: Минивэн Джак РФ8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, детский тариф отменять или не отменять, точнее, нет, доплаты за детский тариф убирать или не убирать. Вот, что мы сегодня обсуждаем. Привет, 2D, пишет вам Константин. Детишки действительно пачкают автомобили, и кресла за свой счет приходится покупать. Но что более важно, это высокая ответственность водителя во время перевозки детей. Само ощущение, думаю, у каждого из вас это было. Смотришь на дорогу уже как-то внимательнее, руль держишь крепче. И еще в этот момент тебя чей-то ребятеныш отвлекает. Кстати, с неадекватов и алкоголиков тоже нужно брать с три короба дороже, то есть вот, ну, как бы да.
2: Владимир нам пишет хорошее сообщение. Доброе утро, дорогие ведущие. Если каждый на своей работе начнет просить добавки за каждый чих, получится каша. Назвал с таксистом, тогда если есть топливо, нажимай на педаль и вези по адресу, а не высаживай с детьми. Я думаю, пьяную компанию он бы не осмелился высадить. Вот как бы да. На самом деле, ключевой момент, всегда надо оставаться человеком. И просто представьте, что на вашем месте, когда вы высаживаете женщину с ребенком, это может быть ваша любимая женщина и ваш ребенок, или ваша мама. И, ну, в общем, просто имейте в виду, что все в жизни бумерангом возвращается. А вот классная и веселая, ну, как веселая история. Сейчас тоже, наверное, с юмором Анна ее вспоминает. Но я представляю, что она пережила тогда. Доброе утро, самые замечательные ведущие. У меня был такой случай. Приезжала я из одного города в другой с двумя детьми. Вышла со старшей дочкой на заправке зайти в туалет. А младший в кресле спал. Водитель пошел заправлять машину. Я выхожу, а машины нет. Таксист уехал с моим маленьким ребенком, который спал. Я была на грани истерики, уже собиралась звонить в полицию. Он вернулся и объяснил так. Я забыл, что я с пассажирами. Жесть, Анна! Я представляю,
1: слушай, некоторые таксисты столько проводят времени за рулем, но прям реально...
2: Они в курсе, где они находятся.
1: Они иногда везут пассажира, и в какой-то момент им кажется, что они одни уже едут в машине. А то, что
2: может,
1: сзади
2: отдыхать
1: человек...
2: надо?
1: Да, конечно, надо беречь себя, безусловно. Наталья, тоже, которая знает кухню такси не понаслышке. Любимый ведущий, я уже много лет занимаюсь перевозом людей. И раньше периодически сталкивалась с поездкой в машине детей. Очень редко эти поездки были комфортными, потому что дети пачкали ногами, пачкали едой, их иногда тошнило. Но если еще и коляска, которая еле влезает в багажник, короче, тушите свет. Считаю надбавку к цене правильной и обоснованной. Вот мнение женщины-таксиста Марина.
2: Так, а интересное сообщение от Артема. Он нам пишет: здравствуйте, а почему нельзя рассмотреть вариант английского такси? Субсидировать весь российский таксопарк и выпустить свое такси, например, на базе Волги.
1: Ну, видимо, для этого нужны деньги, и с ними никто не хочет расставаться, потому что...
2: Ну и не факт, что таксисты захотят ездить на Волге.
1: Почему не захотят ездить на Волге? Сейчас Волгу ты видела?
2: Не знаю, кстати.
1: Ты современную Волгу видела, которая К-50, например?
2: Ну, она сколько стоит?
1: Она стоит, как
2: разве
1: и...
2: Разве она будет
1: такси? Geely Atlas Pro. Ну, она с него и срисована, точнее, там одни с Манжаро, другие с Atlas Pro, третий с еще одного седана.
2: Вот тебе и знаменитый Горьковский автозавод.
1: Да, Горьковский автозавод уже сейчас не настолько
2: Павел нам
1: Горьковский.
2: Пишет, наконец-то до этого дошли. Меня это просто бесит. Платишь двойной тариф, так еще и не дождешься его. И неважно, кто должен за него платить. Самое главное, пусть это отменят. Рожайте, говорят, больше детей. А куда ни сунься, везде нужно заплатить за ребенка. Такси, секции, отдых, проезд. Слушайте, ну и скидки тоже есть и в поездах. И, ну, то есть... Конечно, есть у нас в стране плюсы для тех, у кого есть дети. Там и бесплатная парковка для многодетных. Uh-huh. Но просто действительно, если у тебя нет своей машины, или даже вот в семье, где трое детей, в обычную машину, то есть если ты поставишь сзади три детских кресла,
1: они не могут не
2: они
1: весить.
2: Там не поместятся, да. И мама там сидит, как она им будет что-то там передавать,
1: там
2: покушать или еще что-то.
1: Бустеры могут как-то помочь.
2: Ну, в общем, на самом деле машина это тоже не приспособлена. Обычная среднестатистическая машина не приспособлена даже на два детских кресла.
1: Дорогие
2: там
1: друзья,
2: бабушку или маму зажмет
1: посередине. Вернемся к этой теме уже совсем скоро. Пишите, что вы думаете.
3: Реклама на радио «Шансон». Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.
1: Пацаном был полубог.

0: Откровенно о сокровенном.
1: А нам же еще сегодня нужно будет билеты на концерт Алексея Петрухина разыграть.
2: Да-то что?
1: Когда мы это сделаем, так много сообщений про такси, ну, главное не забыть.
2: В следующем часе обязательно разыграем.
1: А пока веселые и не очень истории про то, как вы с детьми заказывали такси, и как вы, дорогие таксисты, возите мам с детьми, и почему вам это не очень нравится. Алена пишет: «Привет, шансончик. Мы как-то вызывали такси в аэропорт. Для ребенка бустер взяли с собой, так как собирались на отдыхе тоже арендовать автомобиль. Но здесь история будет не про бустер. Во время поездки мы стали замечать, что водитель засыпает. Муж сделал ему замечание, на что водитель предложил мужу самому сесть за руль, а он пока подремлет. Так в аэропорт нас вез муж, но заплатить пришлось спящему водителю».
2: Слушай, если это,
1: правда,
2: если это байка, да, то это смешная байка. А если это не
1: но
2: байка,
1: целом,
2: а реальная история, то это страшная история.
1: Например, конечно. Почему я не люблю такси? Потому что я действительно на работу, ну и ты тоже едем рано. И водители в это время реально сонные.
2: Да.
1: Ну, то есть, это ужасно, потому что я начинаю с ними разговаривать, пытаться
2: их приободрить,
1: чтобы они
2: разговариваю,
1: не спали.
2: Да.
1: Но хуже, чем засыпающий водитель, нет ничего. И хуже, и страшнее.
2: Но когда разговариваешь, они не засыпают. Поэтому я всегда, когда еду ночью, например, в час, в два ночи или позже, я всегда с таксистом разговариваю. Потому что я не уверен, что он не заснет за рулем.
1: И это действительно ужасно. Особенно где-то в Лефортовском тоннеле, на третьем транспортном кольце, на Московской кольцевой автодороге,
2: ну, там,
1: спящие
2: где нет
1: светофоров,
2: водители,
1: да. Прям ужасно.
2: Так, Михаил пишет: «Здравствуйте, я сам работаю водителем такси и как раз вожу детей и их родителей. У меня два кресла и бустер. Конечно, считаю, что доплата за детский тариф, она просто необходима. Мало кто знает, с чем сталкиваются водители во время поездки с детьми. Я люблю детей и каждый раз очень бережно к ним отношусь во время поездки. Так вот, дети, конечно, ведут себя непредсказуемо. Могут плакать, кричать на протяжении всей поездки. Ребенка может укачать, он может испачкать салон. Он может пинать водительское сиденье ногами. Он может есть в дороге, громко разговаривать. Все это отвлекает от дороги, но родители часто бывают неадекватны и реагируют очень агрессивно. И если, не дай бог, им что-то не понравится, как водитель, например, усадил ребенка, не так посмотрел. Ну и сам автомобиль не дешевый, но детям это не объяснишь, когда нажимаются кнопочки, пачкаются, затираются пороги и прочее. А по поводу надбавки мы говорим от 150 рублей за кресло и 80 рублей за бустер. Но разве это деньги? Именно за эту надбавку водитель терпит все тяготы и лишения в поездке. Ни в коем случае нельзя отменять надбавки, иначе возить будут детей некому. Михаил, таксист из Москвы. Вот видите, на самом деле, кстати, Москва, 150 рублей за детское кресло. То есть водитель получает за это 150 рублей, но пассажир, который вызывает машину с детским тарифом, он явно не на 150 рублей дороже платит, он явно платит больше. Понимаешь,
1: ну, да.
2: Чем 150 рублей.
1: Сергей пишет: вот эту тему вы сегодня затронули очень важную. Я работаю в такси и знаю, что это такое. Детский тариф отменять нельзя. Доплату за кресло или бустер отменить нужно, но при условии снижения комиссии агрегатора.
2: Водители отмена полностью
1: от этого
2: быть,
1: страдать
2: отмена.
1: Не должны. Все тарифы и доплаты назначаются агрегатором, а не водителями. А вообще тарифы на такси должны устанавливаться государством и региональными властями. Точно так же, как и тарифы на общественный транспорт.
2: Да, пожалуйста,
1: Сергей.
2: Сделайте детский тариф, но без комиссии агрегатора, и все будут довольны, мамы будут довольны, потому что цена не выше, чем обычный там эконом, а водители будут довольны, потому что они знают, что за эту поездку они треть заработанных денег не дадут агрегатору. Но проблема в том, что агрегатор не хочет терять свои деньги, слишком любит деньги агрегатор, и поэтому мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся.
1: Нам тут присылают фотографию, Ольга Юрьевна.
2: Да.
1: Так выглядело детское автокресло всего 70 лет назад, 50-е.
2: Угу.
1: И, ну, я не верю, так могло быть. Открою вот сообщение.
2: Ольга Юрьевна?
1: Да. Не может такого быть.
2: Я думаю, что нет. Потому что нахождение человека
1: за
2: рамками автомобиля...
1: Это небезопасно.
2: Хотя, ради прикола, где-то могло быть такое, безусловно. Так, что еще у нас есть сообщение? Доброе утро. Ах ты, не успеваем. Все сообщения очень большие, потому что все сообщения с историей, все сообщения с подробным повествованием, и сейчас просто не успеваем. Но сделаем небольшую паузу.
1: Пишите.
2: Да, сейчас буквально 3 минутки, и потом почитаем.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Очень мне понравилось сообщение от Надежды Устиновой. Давайте с него начнем, чтобы добавить в огонь масло. Да, воспитатели и нянечки детских садов почему молчат? У них мизерная зарплата и сплошные дети вокруг, которые орут, плачут, пачкают и даже дерутся. А таксисты несчастные продолжают плакать, как им тяжело возить на своих автомобилях детей, что они машинку испачкают. Ну, в этом что-то есть, Надежда, я с вами согласна.
2: Ну, понимаешь,
1: это действительно вот этот плач Ярославны на тему того, ой, дети, у них грязные ноги. Ну, это смешно.
2: Ну, Марин, ну, ты понимаешь,
1: что... Ты работаешь в такси, раз тебя смущ... Ну и что?
2: Ты должен все это протирать, все это должен вытирать, чтобы все было чисто.
1: А ты, не ты ли, Артем, недавно говорил, что некоторые водители в такси очень плохо пахнут?
2: Ну, бывает такое,
1: а дети их смущают, которые ногами могут испачкать сиденье, потому что у них коротенькие и маленькие ножки.
2: Марин, мы сейчас уйдем в другую.
1: Нет, давай, а что такого? Нет, просто я не могу понять, это как-то несправедливо. Если мы обсуждаем все аспекты грязи, давайте про всю грязь говорить.
2: Ну, давайте, а что мы решим из этой
1: ситуации? Ничего, мы в целом не решим. Просто я к тому, что мне не нравится настрой многих людей.
2: Есть Самсой, например. Есть, которые плохо пахнут. Что теперь, понимаешь, сколько людей, столько запахов. С детским тарифом все понятно. А вот как с тарифом с животными?
1: О, еще одна тема.
2: У меня дочка, котенка двухмесячного, повезла на прививку. Повезла за пазухой. Не за пазухой, а как положено, в переноске. Хотя двухмесячному котенку было бы спокойнее и, конечно, все-таки за пазухой ехать. Нужного тарифа не было, пришлось заказать обычный. Отказались везти. На обратном пути вызвали нужный тариф. И что вы думаете, он чем-то отличался? Там были клетки или были решетки, может быть, подстилки? Нет! Там не было ничего, обычное такси. За что я переплачиваю по 300 рублей? Я же не с овчаркой, а с маленьким котенком ехал.
1: Что, за котенка тоже надо платить? Можно таксисту не говорить, что у вас котенок?
2: Переноска, если есть в руке, значит,
1: уже надо платить больше.
2: А если за пазухой бы он сидел?
1: А давайте еще, знаете, да, введем плату. Чемодан везешь с собой, 1000 рублей.
2: Ты сейчас вот говоришь, шутишь, а люди в Яндексе уже записывают за тобой, понимаешь?
1: Нет, я просто, а что такого-то? Давайте за все введем доплату. За котенка, за корзинку, за котомку, за маленькую собачонку, за
2: все. В самолете за это деньги берут и не стесняются. Понимаешь, есть ручная кладь, а есть багаж. Ты сейчас вот договоришься.
1: Если люди два чемодана везут, ну действительно, там, а водителю
2: перевес.
1: Такси некуда деть детское кресло.
2: Смотри, если люди везут два чемодана, каждый по 23 килограмма, именно столько, по-моему, можно в самолете провозить, да, без наценки. Естественно, расход топлива больше.
1: Ну да.
2: Потому что ужас. 50 килограммов у тебя лежит в багажнике.
1: Ну ладно, есть история про то,
2: считай,
1: что...
2: Считай, целый человек в багажнике
1: еще
2: лежит.
1: Люди в сфере перевозок транспортных. Юля пишет: доброе утро, мы с ребенком заказывали такси всегда детское. Как-то нужно было ехать, а с детским тарифом, ну, очень долго ждать не было ни одной машины. Решили заказать обычное такси. Водитель отказался везти нас, отменил заказ. Сказал: вызывайте тариф детский. Я сказала водителю: машин нет. Он подсказал, что можно взять из дома свой бустер. Угу. Просто мы перезаказали такси, взяли бустер и в итоге поехали на обычный такси,
2: да,
1: со своим бустером.
2: Так можно, да. Просто не все водители это любят, потому что после своего бустера ты еще и уже как бы совсем бесплатно вытираешь водительское сиденье после детских ножек.
1: Бустер, там уже ножки ребенка достают до пола, они не пачкают.
2: Не всегда, Марин. Не всегда.
1: Артем, ты серьезно?
2: Мне понравилось сообщение от Галины. Галина гениальное сообщение прислала, которым можно вообще подводить финальную черту нашего сегодняшнего спора.
1: Не, мы еще будем говорить и дальше.
2: Но мы еще будем говорить, но Галина пишет: а почему возить детей на кружки можно только на такси? А разве общественный транспорт уже для этого совсем не подходит?
1: Слушайте, ну просто...
2: Подходит, Галина. Шикарно подходит.
1: Не везде доедешь на общественном транспорте, потому что будет там 3 пересадки, например.
2: А можно кружок найти в соседнем доме? Зачем вы, живущие за МКАДом, Марина Игоревна, возите свою дочь на Пятницкую улицу?
1: Я свою дочь вожу
2: в центр практически к Кремлю.
1: Я такси пользуюсь редко, я в основном на своей машине, и я понимаю, что, дорогие молодые девушки, если вы планируете заводить семью и детей, обязательно получите водительское удостоверение, потому что вы посмотрите, что творится, какое у большинства отношение к детям. Испачкает детское кресло.
2: В следующем часе продолжим.
3: Реклама на радио «Шансон». Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
7: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
6: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
9: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
12: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
11: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Итак, четверг на календаре, 15 октября. Давайте посмотрим, какие же песни нам поют сегодня звезды. Умные, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Займитесь обычными для себя.

0: В этот четверг чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с наиболее важными вопросами. Ваша песня «Такие новости» Михаила Бублика.
0: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня. Утро начните с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели что-то новенькое в свою жизнь добавить. Пусть это будет именно спорт. А ваши песни сегодня — Чубчик Кучерявый, Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его много. И им даже можно поделиться с окружающими. Они это оценят. Будьте добрее, настроение ловите в песне «Самолетик» Валерия Курас.
0: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их уже сегодня. А ваша песня в этот четверг — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Детям нужно прежде всего ваше внимание. Слушайте песню «Изба» Ивана Кучина.
0: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, она вам еще пригодится. А ваша песня в этот день — «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте спокойствие, слушайте легкую музыку, любуйтесь природой, и пусть эта осень вас столько радует. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
0: Рыбы, а вы обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для того, чтобы продвигать сегодня свои планы и дела. А вы на пути к исполнению заветной мечты, а музыкальный совет найдите сегодня в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого музыкального четверга. Ну и, дорогие друзья, уже меньше месяца остается до самого главного музыкального события этой осени. Танцевальная всенародная площадка «Эх, разгуляй» ждет вас 14 ноября в Москве на Лайф-арене, а 19 ноября в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале. Где купить билеты можно, Марина?
0: Билеты на сайте radioshanson.ru, возрастное ограничение 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. ООО «Тикет Клаб», ТГРН 118-774-655-85-60. Город Москва, 18+.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Радио
4: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом примут в России до конца года. В этом уверен замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. В июле проект поправок одобрило правительство. Согласно документу, туроператор будет отвечать за предоставление неполной или недостоверной информации о туре и условиях путешествия, а также за несоответствие услуг согласованным условиям. Турагент, в свою очередь, будет нести ответственность за несвоевременное или неполное перечисление туроператора денежных средств, полученных от туриста, а также за несогласование с туроператором условий путешествия по запросу клиента. Обязательные тесты на знание ПДД для курьеров ввели в Москве. Курьерские сервисы с сегодняшнего дня не смогут допускать к доставке сотрудников, не прошедших проверку. Доставщики должны ответить на вопросы по скоростному режиму, передвижению на велосипедах и электросамокатах, обязательном спешивании на пешеходных переходах. Кроме того, курьер должен разбираться в требованиях к внешнему виду, сумке и транспорту, а также знать правила доставки и сервисной этики. Чтобы сдать тест, нужно верно ответить не менее чем на 80% вопросов, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Отмечается, что в Москве работают около 135 тысяч курьеров. Подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ в большинстве регионов России стартует с 1 декабря. При этом в Москве регистрация доступна с октября на портале mos.ru, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11 классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем на итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Плечевые, коленные, тазобедренные. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Сделаем мы сегодня экспресс-чечеточку. Сделаем же ведь?
1: Сделаем, надо билеты же разыграть на концерт Алексея Петрухина. Кстати, нам вчера написал наш слушатель, который выиграл билеты на концерт Сергея Куренкова.
0: Так.
1: И говорит, я не могу пойти, можете кому-то эти билеты разыграть?
0: Можем.
1: Ну вот надо подумать, как мы это сделаем. Может быть, тот, кто 15-м пришлет, почему он должен пойти на этот концерт и отдадим?
0: Нет.
1: Нет, или это слишком просто?
0: Давай тогда сделаем главный герой для Сергея Куренкова, а чечеточку для Алексея
1: Петровича. Ладно, это мы сейчас решим, а пока мы продолжаем читать ваши сообщения, потому что их очень много, обсуждаем мы детский тариф такси. И
0: Вячеслав тебе пишет хорошее сообщение, прям лично тебе адресовано. Уважаемая Марина, все познается в сравнении и с опытом. Попробуйте сами. Просто повозите в такси 2 дня детский тариф. А потом расскажите нам по радио, кто прав и при чем здесь любовь к детям. Вот лично у меня 7 внучек и 1 внук. Но как бы человек не готов отказываться. Но самое забавное не это. Самое забавное, что сейчас... прислал сообщение. Подожди, кто же прислал нам сообщение?
1: Ты пока ищи, я почитаю сообщение от Марины.
0: Здравствуйте, дорогие
1: ведущие. Хорошая и нужная тема. Я согласна с Мариной. Дети такие же пассажиры. Почему нужно за них переплачивать? А вот про чемоданы, Марина, я хочу вам сказать. Не знаю, как и где, а у нас в Барнауле, когда ты заказываешь такси и указываешь, что у тебя багаж, то цена автоматически становится выше. Так что за чемодан, корзину и картонку мы уже платим.
0: Так, я из Владимира, города, было сообщение, я почему-то его потерял, но я помню, что там было написано. То есть там абсолютно одинаковая цена была, эконом и детский тариф, абсолютно одинаковые. То есть если уже надбавки отменяются, то начали с города Владимира.
1: Дмитрий, да, работаю в Яндекс.Такси, за детское кресло 40 рублей доплата, за эти деньги мало кто катает, потому что, во-первых, нужно брать ответственность за чужого ребенка, это никому не нужно, не дай бог,
0: Николай, Николай нам написал, да, что во Владимире детский тариф по цене эконома, действительно, 475 рублей, прислал скриншот своего телефона из приложения Яндекс.Такси.
1: А Евгений пишет, что за багаж в Барнауле берут 20 рублей. Ну что такое? Не такие уж большие деньги, пишет нам Евгений. Марина, расскажите, 20 рублей вы платили за багаж или дороже? Так, сообщение. Константин пишет. Конечно, дети создают определенное неудобство для таксистов. А вы представьте, если зубной врач не будет лечить пациентов после 50, так как у них присутствует уже запах гниленький изо рта, пишет нам Константин, ну, по поводу того, что дети неудобно. Ну, то есть, да, это вообще запретные темы. Дети, животные и пожилые люди, это все всегда вызывает массу ссор, скандалов и конфликтов, потому что каждый понимает, что это те слои населения, которые нужно защищать.
0: Обсуждаем мы сегодня тему, стоит ли отменять надбавки в детском тарифе, потому что Минтранс сообщает, что готовит соответствующие изменения, и доплата за поездки с детьми в такси может быть отменена. Что вы думаете по этому поводу? Пишите плюс 7-909-955-1030.
4: На радио «Шансон» реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
8: Новой серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
9: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
11: Радио
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Дымова и Демина.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мнение от Артура, по всей видимости, да? Из Тюмени, да. Здравствуйте, уважаемые ведущие. 100% надо отменять детский тариф. Дети – это те же люди, просто маленькие. Да, плачут. Да, капризничают в машине. Но таксист знал, куда он идет работать. А когда толстый человек 200 килограммов садится, еле залезает в машину, ничего, что он все сиденье вам потом продавит, и ему ремня безопасности не хватает.
2: Толстый, хватит
1: так лежать. Так что
2: уже.
1: Дети бесплатно, это наше будущее. Ну вот, мнение человека, который, ну, явно не работает в такси.
2: Вы работаете в такси или нет?
1: Ну, явно нет. Потому что все, кто работает в такси...
2: Откуда тогда человек знает про толстых людей, которые продавливают такси?
1: Он представляет, что есть такие люди.
2: Ну,
1: видимо,
2: и такие люди реально же есть.
1: Есть.
2: Кстати, даже водители такси есть такие толстые, что они даже встать не могут. Поэтому, на самом деле, вот мне понравилось сообщение с полной вообще адекватности и здравой логики. А вообще-то вопрос сложный, пишет нам Вячеслав, и многослойный. Это риторики часа на два. Начнем с того, что такси – это сервис, сфера обслуживания. И не каждый человек способен в силу своих особенностей характера там работать. А сейчас в такси рванули все, кому нужны деньги, кто умеет хоть мало-мальски рулить. Это раз. А степень водителей, которые устают и от пассажиров зашкаливает. Пассажиры некоторые тоже думают, что за условную 1000 они покупают машину,
1: да,
2: вместе с водителем. Открывают стекла, в открытый водитель, холодный воздух водителю в затылок, еще масса других моментов. Это два. И, наконец, раньше человек был человеку человек, а не волчина позорный. Это три. И еще, Мариночка, по поводу поездок и недовольства водителей, почитайте у Жванецкого, он про это писал еще в 70-е. А там вообще ситуация была другая. Ну вот, Вячеслав же на самом деле прав. Пассажиры реально думают, что они
1: за 1000 рублей
2: звезды,
1: они покупают автомобиль.
2: Это их,
1: да,
2: не только,
1: да,
2: автомобиль, но, да, и водителя личного они тоже,
1: да,
2: покупают.
1: Да,
2: ведь,
1: да,
2: такие тоже есть. Пассажиры,
1: слушай, неадекватные
2: водители
1: есть
2: думают.
1: И с одной стороны, и с другой. Потому что я тоже знаю кучу неадекватных водителей и знаю кучу неадекватных,
2: ну,
1: пассажиров.
2: Ну давайте просто оставаться
1: все
2: людьми друг для друга.
1: Жизни. Да.
2: В первую очередь. Потому что, например, иногда бывает, я водителю говорю, мне надо еще вот туда, давайте я вам на карту переведу. Без всяких процентов и всего остального.
1: Так.
2: И водители так соглашаются.
1: Конечно.
2: Вот я была в Петербурге, мне хотелось разводные мосты посмотреть.
1: Да, потому что без комиссии все, что
2: я
1: ты
2: я понимаю, что да,
1: да.
2: Ну, хотя, наверное, мы кого-то обманываем.
1: Кого?
2: Возможно,
1: агрегатор вы обманули.
2: И агрегатор,
1: но он
2: возможно,
1: не обеднеет, поверь
2: возможно,
1: мне, не
2: государство
1: обеднеет.
2: В плане каких-то там налогов.
1: Нет,
2: какой там налог с 1000
1: рублей?
2: Ну,
1: государство, может быть, да.
2: Ну, общем,
1: ладно, дорогие друзья, наверное, будем заканчивать,
2: ну,
1: эту
2: как
1: тему.
2: Столько тем, столько сообщений.
1: Ну, нам нужно сделать главный герой, Марин.
2: Ну, давай сделай.
3: Главный герой на радио «Шансон».
1: Причем ты сама предложила сделать главный герой.
2: Нет,
1: чтобы...
2: билеты пропадают,
1: да,
2: человек выиграл, пойти не может.
1: Пропадают два билета на концерт Сергея Куренкова, дорогие друзья. Давайте сейчас определимся, кто же отправится на концерт.
2: Наш
1: задавай
2: слушатель
1: вопрос.
2: Виталий добродушно свои билеты отдает. А вопрос такой, в каком городе родился Сергей Куренков?
1: Три варианта, дашь?
2: Зеленоград, Зеленоградск, Зеленогорск.
1: Итак, Зеленоград, Зеленоградск и Зеленогорск. Итак, кто 15-й, тот и идет на концерт Сергея Куренкова.
2: Который состоится уже 17 октября в Москве,
1: да,
2: в культурном центре «Меридиан», возрастное ограничение 12.
1: Послезавтра концерт. Послезавтра.
2: 15-м присылайте правильный вариант.
1: Плюс 7-909-955-103-0.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить. Холодно, будет холодно. Где же он ответ, что хотел в тебе найти? Не понят,

0: главный герой на радио «Шансон».
1: Ох, как же интересно-то, кто Боже получает мой. Два
2: Самое
1: билета?
2: Самое главное, как мы с тобой запутали людей. Зеленоград – это город-спутник. Подмосковье теперь это даже не просто город, а район Москвы уже.
1: Зеленоград.
2: Зеленоградск – это в Калининградской области город котиков. И Зеленогорск – это вот правильный ответ. Там
1: Красноярск.
2: Сергей Куренков – это Красноярский край. Значит, человек, который 15-м прислал правильный вариант, это Алексей. У него на аватарке человек с баяном.
1: Человек
2: Алексей
1: с баяном?
2: Алексей уже пишет, что очень хотел бы на этот концерт, потому что шеф фанат радио «Шансон».
3: Отправляйтесь прямо с шефом.
1: Нет?
2: Да, именно так. Короче, Алексей, ловите билеты. За билеты спасибо. Мы говорим, Виктор же, да, кто нам прислал билеты, кто не может
1: идти. Ну, не знаю, Марин, не знаю.
2: Виталий, спасибо вам, добрая душа. Виктор, благодарите Виталия, радио «Шансон». Хорошо вам сходить на концерт. А концерт состоится уже в эту субботу, 17 октября, в Москве, в культурном центре «Меридиан», в программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года» Сергея Куренкова. Все, билеты на Сергея Куренкова разыграли. Возрастное ограничение 12+. Что мы делаем дальше?
1: Дальше двигаемся.
4: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
1: Давайте, Марина, расскажите нам еще, что пишут наши дорогие радиослушатели по поводу предложения Минтранса, который грозится отменить надбавки за поездки с детьми в такси.
2: Ну вот,
1: доплату, не
2: Арт
1: надбавки, а доплату.
2: Арт нам писал, что нужно отменить детский тариф, и он пишет, нет, я, слава богу, в такси не работаю, у меня нервов не хватит
1: вот,
2: на это.
1: А мы...
2: Просто странно, что детям везде скидки на проезд при покупке билета, автобус, поезд, самолет, да любой вид транспорта. Mm-hmm. А в такси наоборот. Ну давайте на каждого ребенка тогда тариф считать. Если трое, то вообще тогда таксисты будут в шоколаде. Ну правильно Арт говорит, почему государство субсидирует какие-то скидки для детей на транспорт, да? А в такси этого нет. Почему? Значит, агрегаторы действительно должны взять эту скидку на себя. На самом деле, я вот тут что-то недавно читала комментарии под постами Яндекса. Как много людей пишут им свои недовольства, но при этом я хочу сказать, что никогда в жизни не было так удобно все равно вызывать такси, где бы ты ни находился. Понятно, что сейчас проблема с интернетами и с дата-центрами и атаки на них Яндекса, но в целом, разве могли мы представить еще там лет 6 назад, что будет так легко вызвать такси в любой уголок Москвы и даже не только в Москве, заказать еду, продукты. То есть, конечно, нам грех жаловаться, мы немножко подобнаглели, и понятно, что за все удобства нужно платить. Я к тому, что, правда, иногда пытаешься вызвать по телефону вот, службу такси. Например, я была в городе Кинешма, Ивановской области, и Яндекс там не очень хорошо отображал локацию, и пришлось по телефону вызывать такси. Ну, минут 40 это такси выехало. А Яндекс, конечно, все равно, ты худо-бедно, но минут за 10 точно машина за тобой приедет.
1: Ну да, видишь, ты не знала, что в Яндекс тоже можно позвонить с телефона. 7-9, и ты уже там, где надо.
2: Ну, это правда работает?
1: Конечно.
2: 7-9?
1: 7-9.
2: Звучит как реклама. Мы не рекламируем, мы просто обсуждаем.
1: Нет, мы не
2: друзья, на самом
1: да.
2: деле, куча же историй, когда водители рассказывают, какие для них не очень хорошие условия предоставляет агрегатор. Но, с другой стороны, сколько рабочих мест Яндекс дает людям, и которые обслуживают все эти серверы, вот это вот все. Это же огромная система, где работает и задействовано много людей, им всем нужно платить зарплаты.
1: Углубляемся в серверы, а должны углубляться в такси. Все-таки мы сегодня обсуждаем, нужно ли отменять доплаты в детском тарифе или не нужно.
2: Вот правильно Ольга пишет. Очень много всяких неудобных моментов в любых сферах обслуживания есть. Давайте тогда в кафе при заказе мороженого для ребенка тоже увеличивать цену. Придет таксист в кафе с ребенком, а ему там для вас мороженое будет стоить не 100 рублей, а 150, потому что ребенок может испачкать стол, скатерть и так далее. А еще дети могут шуметь и мешать другим посетителям.
1: Марин.
2: Я думаю, такое не всем понравится.
1: Марин.
2: Это дискриминация. Не нужно накручивать цены.
1: Почему
2: за
1: в такси?
2: Детей.
1: Ой, почему в детском кафе, скажем так, не дороже мороженое для ребенка, а он может там все испачкать?
2: Потому что фас проверяет.
1: Потому что там есть уборщица. А в такси уборщицы нет. В такси есть водитель. И уже, скажем так, человек сам решает, хочет ли он быть просто водителем, или он хочет быть еще и одновременно и уборщиком, и нянькой.
2: Ну, свою машину же в любом случае нужно мыть. Кого угодно может укачать в машине. Да. Кто угодно может в грязной одежде зайти и испачкать, в грязной обуви.
1: Кстати, таксист имеет право не вести тебя, если ты в грязной одежде. Если он так посчитал, что твоя одежда грязная, он тоже может развернуться и сказать «до свидания». Я поехал дальше.
2: У тебя были случаи, когда ты вот так вот кого-то не вез, когда был-то водителем такси?
1: Нет, у меня таких случаев
2: возил
1: не было.
2: Ты
1: я
2: детей?
1: Даже один раз собаку взял, представляешь, огромную. И после этого я, естественно, отправился на не на химчистку, а на пылесос.
2: Ну, а с другой стороны...
1: Час я пылесосил после этой собаки.
2: Если человеку...
1: А мог бы зарабатывать деньги.
2: Срочно нужно в ветеринарную клинику, например, с собакой. Ведь люди понимают, что если таксист к ним по-человечески, неужели
1: но
2: тебе
1: ты должен
2: не дадут
1: собаку свою,
2: тысячу
1: так?
2: рублей тебе на мойку не, дай, не даст такой
1: не
2: человек?
1: Дал, если... Не дал мне ничего, понимаешь?
2: А почему ты с ним это не обсудил?
1: Ну, потому что я не видел, что там сзади происходит.
2: Ну, ты же видел, что большая лохматая собака.
1: Да, он пришел вроде бы как со своей скатертью-самобранкой. Накрыл там эту собаку, и не должно было быть волос. Но когда они вышли из машины, я когда глянул сзади, что творится, и я понял, что все, я ухожу с линии и еду на пылесос. И в результате, да, и потеря денег, и потеря вот всего этого. Если бы это все учитывал агрегатор, тот же самый Яндекс, и как-то возмещал, тогда недовольных водителей такси было бы меньше.
2: Мне нравится сообщение. Эх, Маринка, вот вы, бабы, иногда тупите.
1: Ну, на то они и Маринки, ой, в смысле, и женщины, чтобы отличаться своим мнением от мнения мужского.
2: Вообще, куда оно пришло?
1: Ладно, знаешь, что мы сделаем сейчас? Мы объявим первую строчку нашей чечеточки. Давай. Бабка вызвала такси.
2: Ехала с собакой.
1: Плюс 7-909-955-1030. Дорогие друзья, продолжаем. За победу 2 билета на концерт Алексея Петрухина, между прочим. И вы как-то, Марина, очень скромно об этом умалчиваете. Вы считаете, что это не повод поднапрячься
2: бабка
1: сегодня?
2: Бабка вызвала такси. Поднапрягайтесь. Билеты отдадим только самому лучшему автору лучшей частушечки.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Реклама. Минивэн Джак РФ8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Итак, дорогие друзья, это «Чечеточка» на радио «Шансон». Что на кону, Марин, напомни, пожалуйста.
1: 2 билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится 1 декабря в концертном зале «Москва». Будет неповторимая атмосфера, огромное количество звездных гостей. Там будет и Михаил Захарович Шафутинский, и Денис Майданов, и Аня Семенович, и все друзья Алексея Петрухина. Впервые Алексей собирает такой большой концерт сольный в Москве, так что пропустить это нельзя. Вот, и не пропусть этот концерт тот, кто сегодня выиграет 2 билета. Возрастное ограничение 12+.
0: Угу. Хорошо. Первая строчка у нас какая была?
1: Бабка вызвала такси.
0: Готова ли петь Егорыч и Семеновна, хочу я у тебя спросить.
1: Я не понимаю этих театральных пауз. Конечно, они готовы, Артем.
0: Да, тогда мы приглашаем их к микрофону. Марина, объявляй.
1: Егорыч и Семеновна, заслуженные артисты по имени...
0: Заслуженные артистки Чечеточки.
1: По мнению самих себя.
0: Да. Ну что, готовы? Поехали.
1: А бабка вызвала такси, далеко ее вези. Вслед внучок ему кричал, очень он квартирку ждал. Опа, опа, это вот от Туси.
0: Квартирку хочет он, ах ты какой. А бабка вызвала такси с внуками, их трое. Обувь грязная у всех, таксист обеспокоен.
1: Да, не в бровь, а в глаз, по нашей теме прям.
0: По теме, да.
1: Так, от Сашки Газореза.
0: Давай.
1: Бабка вызвала такси и ко мне примчится. На Петрухинах хотим, чтоб повеселиться.
0: Вот это хорошо. Так, Евгений у нас сочиняет тоже. А бабка вызвала такси, взяв с собою даже кресло. Но таксист ее не повез, так как в кресле гавкал пес.
1: Так, нормально все, собрали и кресло, и пса, и бабку. От Аристарха. Бабка вызвала такси, выходные были, все таксисты отдыхали, дед приехал на кобыле.
0: Что-то Аристарх разучился
1: четвертую
0: строчку.
1: Вы раньше были придворным поэтом.
0: А бабка вызвала такси, а пришел автобус, навороченный такой, и надпись «Электробус». А?
1: О, Александр Волгарь, хорошо.
0: Да, хорошо.
1: Так, сейчас будет от Натальи из Владивостока. Бабка вызвала такси, к внукам в центр ехала. Ну а внуки ей в ответ вызвали кабриолет. Хорошо.
0: Так, а Вера Боярская прислала нам вот такую частушку. А бабка вызвала такси, решила покататься. После деревенских горок бабка стала заикаться.
1: Это что за новости?
0: Новости нашей деревни.
1: Бабка вызвала такси, чтобы забрать внуков. Как узнала про тариф, издала 100 звуков. Это что за звуки? Это тарта.
0: Такие же, как внуки. А бабка вызвала такси, звать ее Аленка. А у нее с собой багаж и даже собачонка. Это от Вадима. Из Батайска.
1: Отлично. Так, теперь от Ларисы.
0: Давай.
1: Бабка вызвала такси, не туда нажав Макси. Ах, слепая я, дурила, я же очки надеть забыла. Опа, опа, ла-ла-ла. Это от Ларисы.
0: Так, ну и что, победителя надо спеть.
1: Давай.
0: Так, подожди, чтобы спеть победителя, нам мы должны заново запустить вот эту всю нашу частушечную историю.
1: Ты остановил эфир.
0: Остановил эфир и заново запустил, а?
1: Ну,
0: вот победители, поехали. Бабка вызвала такси, внуков в садик повезла. Милый, много не проси. Брустер, тряпку я взяла.
1: Ирина из Кирова.
0: Сама же и уберет потом, и все там сделает.
1: У вас
0: сделает,
1: еще есть время, чтобы купить билеты в Москву, потому что теперь у вас есть 2 билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится уже 1 декабря в столичном концертном зале «Москва».
0: Концертный зал «Москва», 1 декабря. Это самое необходимое, что вам знать. Концерт будет грандиозный, это тоже вам знать необходимо. Ну, а мы что? Мы уже все.
1: Пора
0: на финишной прямой. Да?
1: Да,
0: давай попрощаемся с нашими дорогими радиослушателями. До завтра, до 7 утра.
1: Любим, обнимаем, целуем. Завтра вернемся. Так что в это же время в 7 утра встречаемся. Слушайте радио «Шансон», приобретайте билеты на их «Разгуляй» и в Москву 14 ноября, в Петербург 19 ноября. Возрастное ограничение 12+.
0: С вами были Марина Дымова
1: и Артем Демин.
0: Пока.
1: Всем пока.
0: Пока.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России расширили перечень оснований для высылки иностранцев с опасными инфекциями. Теперь Роспотребнадзор сможет начать процедуру не только на основании медицинского заключения, но и после того, как опасное заболевание выявят при медосмотре или оказании медпомощи. Об этом агентству ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко. После получения медицинского заключения иностранцу направят уведомление по месту пребывания. Он должен покинуть Россию, а при отказе от выезда его могут депортировать. Решение можно отменить, представив медицинские документы, подтверждающие выздоровление. Проанализировать эффективность заочного обучения в вузах призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, такая форма обучения может быть востребована прежде всего для повышения квалификации уже работающих специалистов. Матвиенко считает, что следует навести порядок и в очном обучении, сократив количество невостребованных профессий. Одновременно с этим нужно внедрять современные профессии по новым технологиям, искусственному интеллекту и другим направлениям. Оплата по биометрии в московском транспорте работает уже 5 лет. За это время пассажиры применили технологию более 240 миллионов раз. В системе зарегистрировали свыше миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что сервиса с подобным удобством и в таком масштабе нет ни в одном другом городе мира. Оплатить проезд по биометрии можно на всех турникетах станций метро и МЦК, на Аэроэкспрессе, речных регулярных маршрутах, а также на первом, втором и четвертом маршрутах МЦД. До конца года сервис заработает на МЦД-3. Россияне стали чаще выбирать загородные дома на курортах с термальными источниками. Число таких бронирований в октябре-ноябре выросло почти на 15%, сообщает РИА Новости. Туристы выбирают Белокуриху в Алтайском крае, Горячий Ключ в Краснодарском крае, а также Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик, Тюмень и другие локации. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Михаил Круг и песня о легендарном строении. Да-да, тех самых крестах в Петербурге. Сколько легенд сочинено, ходит, блуждает, и это есть историческая дестинация. А что-то, может быть, даже и не выдумано. Вообще по России можно найти множество, множество таких историй и таких же строений, которые потом стали совершенно иными. Например, в Курске в здании бывшей тюрьмы находится медицинский университет. Представляете? Да, прям в центре города. Вот так, вот так. С вами Денис Денисов. Это такая коротенькая экскурсия по нашей необъятной России-матушке. Шаман, гуляй, Россия. А почему бы, собственно, и нет?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон». Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
1: «Максидом». Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Радио «Шансон» представляет «Вечер шансона» популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru.
4: Тикет Клауд УГРН 118-774-655-85-60. Город Москва. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными комбинациями цифр и букв. Это самая статусная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: к небесам.
1: Для того, чтобы позвать к звездам, не обязательно отправляться к небесам. Понятно, все это аллюзии, но все же проще в лайф-арене оказаться 14 ноября, потому что всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» будет греметь, а звезды вот практически на расстоянии вытянутой руки будут, если, конечно, вы окажетесь на танцполе. А если чуть-чуть подальше выберите места, чтобы расположиться, все равно будет видно хорошо. А настроение, атмосфера, ну это же просто роскошно. Кстати, Михаил Шуфутинский тоже будет на сцене, хотя почему кстати? Ого-го, как кстати! Добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Всех ждем! Скорее! Все успеете. 12+, возрастное ограничение.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
4: В новом Жак-Т 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Джак. Подробности на jackcar.ru.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд.

и свадьба, говорит. Свадьба не шапаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь.

Конечно, вы же все слышали наверняка, что все не делается все к лучшему, а мое от меня не уйдет, а случайности не случайны. Нет, это не сказки. Реальность. Ведь все происходит в нужный момент. Еще продолжать? Ну, если хочется, то обязательно нужно попробовать. Музыки много. Шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. Полдень в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия будет импортировать бензин минимум до конца года. Это должно обеспечить внутренний рынок и увеличить запасы, которые снизились летом, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки стабильны и составляют около 10% рынка. Новак добавил, что российские нефтяники готовы начать экспорт дизельного топлива. Все необходимые процедуры займут 2-3 недели. По словам вице-премьера, идут переговоры о коммерческих контрактах на поставки дизеля из России США и на мировые рынки. Российские школьники чаще всего обращаются к психологам из-за межличностных конфликтов. Кроме того, в начале учебного года за психологической помощью обращаются родители. В основном их вопросы касаются адаптации учеников. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Минпросвещения Александр Буянов. Он уточнил, что в течение года постепенно накапливается детская усталость. Родителям приходится бороться с нежеланием ребят посещать занятия, а также прогулами. Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России. Кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург, китайцы выбирают Камчатку или Мурманскую область, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок. Представители российского турбизнеса представили китайским партнерам туристические возможности Алтая, Камчатки, Сахалина и горнолыжных курортов Сочи, а также предложения в сфере железнодорожного туризма, гостиничной инфраструктуры, цифровых сервисов и гастрономических путешествий. Еще одно перспективное направление – событийный и спортивный туризм. Система теплоснабжения Москвы полностью перевели на зимний режим. Работы прошли штатно по графику, сообщил заммэра Петр Бирюков. К зиме также подготовили 13 ТЭЦ, десятки районных и квартальных теплостанций, а также малых котельных. Аварийные бригады находились на круглосуточном дежурстве. В городе заработала горячая линия по вопросам отопления. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +8. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: носил и боялся уронить.
1: Мечты, мечты, несовершенные деяния покоя не дают нам. А даже не попробовал же тот самый герой лирической этой песни Ивана Кучина. Господа хорошие, не терзайте себя подобным. Решили? Ну так делайте. Пробуйте, идеального момента не будет никогда. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона.

0: реклама.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
3: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Мелодия знакома нам с детства. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок долго будет жить. Да? Помните такое? И настроение сразу же у нас стало лучше. Ну, потому что мы окунулись в то самое беззаботное времечко. А сейчас дни стали более длинные, дел много-много. Ничего, мы совсем справляемся в компании «Радио Шансон». Ведь так? Уверен, что так. Стас Михайлов продолжит наш эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на t-bank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
6: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
7: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
6: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билет», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билет, жди, русские летят!
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только пипедастр с собой захватить.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Радио
3: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.

Могли бы жить, как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день такой неведомо в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичал. Ай, уеп!

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число неполных семей в России за 20 лет выросло на 83%. Доля одиноких отцов увеличилась в 4 раза, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, почти 5 миллионов семей воспитывают детей без отца. Каждый третий ребенок растет в неполной семье. Кузнецова подчеркнула, что эти тревожные тенденции подчеркивают важность государственной семейной политики и проведения Дня отца. В этом году он отмечается 18 октября. Скоростную трассу от Санкт-Петербурга до Тюмени планируют открыть до конца года. Автодорога будет скоростной, полностью освещенной и без единого светофора, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, новый коридор свяжет сразу несколько ключевых дорог России. В них войдут магистраль М-11 Нева, ЦКАД, московский скоростной диаметр и трасса М-12 Восток. Изначально М-12 планировали строить только от Москвы до Казани. Этот отрезок сдали в рекордные сроки. Позже проект решили продлить в сторону Урала и Западной Сибири. Зарплатные предложения сильнее всего в сентябре выросли в инженерно-технической сфере почти на 9%. На 8% увеличились оклады, предлагаемые медработникам, пишет «Коммерсант». Больше стали предлагать соискателям в транспорте и логистике. Эксперты заявляют, что зарплатная гонка к настоящему времени фактически сошла на нет. Многие организации отказываются от удержания старых и привлечения новых сотрудников за счет повышения окладов, перераспределяя задачи между оставшимся персоналом. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

конечно же, помним. Помним мы все без исключения. Да, наша память именно такое свойство имеет. Все, что видели, слышали, пробовали, вкусовые вот эти ощущения. Но другой вопрос. Может быть, она, эта яркая вот эта секундочка, вспышка, спрятана куда-то глубоко? И как ее достать? Вот вопрос ключевой. Но ничего, в нужный момент все появляется вовремя. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы настроены на волну радио «Шансон». С вами Денис Денисов.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: слой.
1: Есть, есть озоновый слой, укрывает он нашу планету, и себя нормально мы благодаря этому чувствуем. А чтобы мы всегда так себя ощущали, есть радиошансон и музыка, душевная, в количестве неограниченном, в любое время дня и ночи. Ведь правда?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: «Максидом». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в «Росбанкрот». Звоните 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
0: Радио «Шансон».

0: Как это все доказал уже Сергей Любавин? Как-то не нужна мораль. Все нужно. Вот и вы, кстати, докажите. Докажите не только себе, но и всем нам, оказавшись на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй», что умеете отдыхать, что это делаете с чувством, с толком, с расстановкой. Потому что, ну, это же одно из главных событий любимого жанра. Первое. Наиглавнейшее. Это вручение премии «Шансон года», а потом вот идет «Эх, разгуляй». А может быть, у вас другой приоритет, но главное, что мы 14 ноября в Лайф-арене встречаемся. И вы там тоже будете, и друзья ваши, и близкие, и, в общем, гуляем и веселимся по полной программе. Жду, надеюсь, верю. Возрастное ограничение 12+. Подробности билета на сайте radioshanson.ru.
1: Реклама.
2: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
3: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
2: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
8: Отдых, выходные.
9: И тут появляется...
10: Следственный комитет.
11: Следствие зашло.
10: Как?
12: Так.
11: Без стука.
12: Ты кто?
10: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
11: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
15: По особо интересным делам.
11: Новой серии.
12: Ого.
11: А ты видела?
14: Нет.
12: Ну тогда иди и смотри.
11: В четверг, 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
11: Вечерний детектив.
12: Где?
11: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
11: Возрастное ограничение 16+.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегру».
16: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
17: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
18: Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

мне сказал сосед. Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое

от самых чугунных ворот начинается добрососедство.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет «Вечер шансона» популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. ООО «Тикет-клауд», УГРН 118-774-655-85-60, город Москва, 18+.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 14 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Российские компании готовы в кратчайшие сроки начать экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает российская газета. По его словам, отечественные предприятия способны приступить к отгрузкам незамедлительно. Сейчас продолжаются коммерческие переговоры по заключению контрактов. Технический процесс подготовки, включающий фрахтование судов, займет еще несколько недель. Ожидается, что уже в текущем месяце на мировой рынок может быть отправлено до 300 тысяч тонн дистоплива. Переоценка возможностей ИИ может ударить по мировой экономике. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает РИА Новости. По ее мнению, стремительное развитие технологий сейчас выступает главным мировым экономическим двигателем, однако таит в себе две глобальные угрозы. Первая заключается в чрезмерном энтузиазме, который на длинной дистанции неизбежно сменяется разочарованием, а вторая связана с риском выхода цифровых систем из-под контроля человека. Госуслуги начнут автоматически напоминать гражданам о положенных льготах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Росбалт. Новая концепция подразумевает предоставление сервисов проактивно, то есть в зависимости от жизненной ситуации, в которую попадает пользователь. Система уже заблаговременно уведомляет о статусе разрешений и самостоятельно формирует черновики заявлений. Уведомления поступают в личный кабинет без предварительного запроса пользователя. В Подмосковье упростили правила бесплатной парковки для владельцев мототехники. Как сообщает областное правительство, мотоциклистам больше не придется собирать справки и вносить сведения о своем транспорте в спецреестр для бесплатного размещения на государственных и муниципальных парковках. Это стало возможно благодаря электронной системе межведомственного обмена данными. Камеры фиксации будут автоматически считывать госномера, и программный комплекс оперативно извлечет информацию из баз ГАИ. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

А когда с неба падает звезда, вы все без исключения знаете, что же нужно делать. И эти желания нужно держать рядом. Ну, имеется в виду, всегда о них думать и фокусироваться на этом. Так говорят специалисты. Чтобы оно осуществилось, не упускаем его из виду. А еще рекомендуют прочувствовать это состояние, когда вы являетесь обладателем той самой мечты, если это что-то материальное. Пусть все будет прекрасно в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

Без этой песни Стаса Михайлова не было бы у нас замечательного настроения. А без следующей мы бы его не поддержали, а буквально еще через пару-тройку минут, когда Вика Ветер появится у нас в гостях, я имею в виду на радиоволнах, какое будет у вас состояние? А я не знаю, скажу честно, но точно уверен, что компания «Радио Шансон» все замечательно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».
5: Значит, опять домой.

0: тоской.
1: Дорога, естественно, в той или иной степени разлучница, но всем расставаниям встречи суждены, перефразировав известную всем песню. Господа хорошие, ну, если вдруг еще нужно какое-то время для того, чтобы эта встреча состоялась, давайте сокращать расстояние буквально от адресата до шансон-приемника. Программа «По заявкам» стартует в новом музыкальном часе. Пишите.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Анатолий Полотной, Федя Карманов на волнах душевного радио. А прямо сейчас группа «Сентябрь». И веселье, и романтика, и мечтание наше. Все объединено здесь. И мы делимся щедро музыкальными работами наших талантливых артистов.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. ООО «Тикет Клаб Дугарен» 118-774-655-85-60. Город Москва. 18+.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 15 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Госдуме поддержали ужесточение правил вывоза наличных денег за рубеж. Как сообщает ТАСС, новые ограничения коснутся сумм, превышающих 1 000 000 рублей. Депутат Госдумы Игорь Егошин пояснил, что граждане больше не смогут использовать договоры займа от микрофинансовых организаций для обоснования законности происхождения этих средств. Принятая мера призвана перекрыть популярную лазейку и пресечь участившиеся случаи нелегального обналичивания и последующего вывода капитала за пределы страны. В России обсуждают продажу топлива пониженных экологических классов исключительно через биржевые торги. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака, данная мера затронет оптовую реализацию бензина и дизеля. Продажи планируется осуществлять по стоимости ниже, чем у топлива высшего экологического класса. Временное разрешение на реализацию такой продукции введено властями для снижения рисков дефицита на внутреннем рынке. Мировые поставки смартфонов продемонстрировали максимальное падение за всю историю наблюдений. На глобальном рынке зафиксировано снижение отгрузок более чем на 20%, сообщает Лента.ру со ссылкой на данные зарубежных аналитиков. Ключевой причиной кризиса стал резкий рост стоимости микросхем памяти, спровоцированный ажиотажным спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта. Из-за этого производители смартфонов начали массово отказываться от бюджетных моделей и повышать цены. Частый просмотр коротких видео в интернете может приводить к психологическому истощению. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на психологов. Специалисты пояснили, что бесконечная лента коротких сюжетов постоянно переключает человека между разными эмоциональными состояниями, не позволяя погрузиться в суть и не дает ощущения завершенности. Международные исследования подтверждают, что увлечение таким контентом ухудшает внимание, повышает импульсивность, а также провоцирует рост тревоги и стресса. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Доброго всем здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Мы начинаем программу по заявкам. Напоминаю, наши контакты 909-955-1030. Пишите. Не забывайте указывать, от кого сообщение и адресата, естественно. Начну я уже с имеющихся сообщений. Постарались... подтянулись наши драгоценные, вот, и уважу сейчас именинников, которых вы хотите поздравить. Шансончик, хочу мужа своего поздравить, Алижана, сообщение из Костромы, кстати, пришло. Ему сегодня 85, с юбилеем тебя, мой золотой. Тебе крепкого здоровья, долголетия, счастья, всех благ, целую тебя и обнимаю. Ирина, доставлена, и вас тоже поздравляю с днем рождения вашего драгоценного. Елена Трескина из Бурятии нам пишет, поселок Татаурово, Прибайкальский район. Сегодня, 15 октября, свой 59-й день рождения отмечает мой любимый муж Юрий Васильевич. Юрочка, ты заботливый, любящий, заботливый муж, папа и дедушка. Самый красивый, в прекрасной спортивной форме. Мастер на все руки, прекрасный семьянин, надежный, справедливый человек. И мы тебя за это любим, ценим и восхищаемся тобой. Сегодня собрались мы все вместе как раз к твоему дню рождения. Ночью прилетел в отпуск сын Артем. Давно его не видели и очень переживали. Приехала доченька Иришка с нами. Наш обожаемый внук Марк, Александра, его мама, брат Юры, Александр, супруга Натальи, и подруга сына Наталья. В общем, всей семьей слушаем шансон и ждем поздравления. Все, чествуйте именинников, носите торт, дарите подарки и дергайте за уши, если у вас это принято. Счастья, благополучия, успехов, здоровья и всего-всего-всего тебе, наш драгоценный и любимый. Яна Степанова из Санкт-Петербурга от всей души поздравляет прекрасную, добрую, отзывчивую подруженьку Ольжку Круль. Ты настолько замечательная, что у меня даже слов нет. Спасибо тебе за все. И в любой момент знай, я тоже протяну тебе руку помощи. Даешь песню хорошую, поздравительную? Не вопрос. Таись Повалий. Застольная. Только для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет!
6: Следствие зашло.
5: Как?
3: Так.
6: Без стука.
3: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новой серии.
3: Ого!
6: А ты видела?
8: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг, 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
3: Где?
6: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глава.

А кто-то наверняка только что настроился на волну душевного радио и случайно нашел любовь музыкальную свою. А еще если и привет вдруг прилетел, ну вот оно, счастье нежданно-негаданно свалилось. Справиться бы с ним. 909-955-103-0. Можете еще, кстати, использовать сайт наш, radioshanson.ru. Там есть специальная форма для заполнения. Так что поддерживаем. Поддерживаем наше взаимодействие. Денис Денисов у микрофона. Сейчас приветы буду доставлять ваши. Передайте, пожалуйста, Сергею Сергеевичу Круглякову, что я очень рада, что у него начался... А, простите, так. Не рада. Рад, что у него начался отпуск позитивных эмоций, хорошего настроения и теплой погоды. Всего тебе самого замечательного. Из Невинномысска Ставропольского края послание Олег отправил. Передайте, пожалуйста, привет отделу культуры, то бишь нам, Ришату Фаритовичу, Марине и Марии. У нас настроение поднимется точно. Согласен. 100%. Уже наверняка улучшается. Привет Татьяне из Пятигорска, вот Сергея из Новочеркасска. Очень рад, что в жизни у меня есть такой замечательный человек. Татьяна, она просто восхитительна. Здоровья тебе и счастья. Сегодня свой день рождения семьи отмечают наши друзья. Пишут нам Гимановы Елена и Александр. Земляки Людмила и Александр Дебровы. 38 лет рука об руку и в горе, и в радости. Пусть любовь и счастье будет еще много-много-много лет с вами. В доме всегда царит добро, тепло и взаимопонимание. Большой привет всем слушателям шансона из Ярославля. Здорово! Алексей Брянцев, Елена Касьянова. Как же мне с тобой повезло. Только для вас.

0: шутка.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-843-216-17-17. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

Продолжаем программу по заявкам. С вами Денис Денисов. Вы на волнах радио Шансон. Наши контакты для связи без изменений уже длительное время. 909-955-1030. Шансон, передайте, пожалуйста, мое послание. Конечно, сделаем, Александр Анатольевич. Ну что же вы переживаете? Во-первых, в строках всей северной столицы, Санкт-Петербург, большой-большой привет, это лично от меня. Но наш слушатель Александр поздравляет с днем рождения Назарову Нину Васильевну. Нина Васильевна, дорогая, всего вам самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, в качестве музыкального подарка Миролюбову Даталова. Да не вопрос, сделаем. А вы не стесняйтесь, господа хорошие. Пишите. И ваше сообщение наверняка в эфир попадет, если, конечно, вы не забудете подписаться.

Очертили мы круг нашего общения. Да-да-да, сейчас не шучу. Он огромен, как минимум, наша галактика. Ну, а почему бы, собственно, и да. 909-955-103-0 – это координаты для того, чтобы сообщение ваше отправить. Прошли модерацию. И добро пожаловать в эфир. Не забудьте подписаться для этого. Шансончик, привет складу нашему продукту в Московскую область, в город Ивантеевка. Всем труженикам, Григорию в частности, его прекрасной даме сердца, которую он тайно любит, но никому не говорит. О, какие у вас интересные перипетии, Сергей. Ну, так рассказывайте поподробнее, можно вне эфира, пишите интересные истории. Шансон, передайте, пожалуйста, привет всем таксистам. Не унывайте, братские сердца, скоро все восстановится и наладится. Павел из Орехово-Зуево. Вот здесь я с вами всецел согласен. Жму руку, если вдруг настроение у вас вдруг опечалилось, упало. Это пройдет, 100%. Владимир Ждамиров, «Купола, колокола», как и просили, только для вас.

0: Шансон. Реклама.
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера. Рыболовная карта Крыма. Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Только для вас.
12: Совсем чуть-чуть и буквально талика. Осталось у нас времени для того, чтобы ваше сообщение радиофицировать. 909-955-1030. Продолжаем программу по заявкам. И сейчас будем чествовать именинника. Но вначале маленькая прелюдия. У мужчин есть множество объединений, где они, собираясь, чем-то этаким занимаются. Кто-то любит спорт, кто-то путешествия, а есть особые когорты. Это охотники-рыболовы. Вот сейчас пойдет речь, потому что охотничий коллектив сейчас собрался для того, чтобы поздравить Дмитрия Геннадьевича Святкина с днем рождения. Всего самого замечательного желают. Причем коллектив «Охотугодия» и лично Дмитрий с правого берега матушки Волги пишет сообщение. Крепкого богатырского здоровья, надежного мужского плеча рядом и фарт по жизни. Пусть охотничье чутье никогда не подводит, дела идут только в гору. За здоровье, за крепкую дружбу. Ура, ура, ура, ни пуха, ни пера. Вот это прямо-таки лозунг, девиз дня сегодняшнего. Прекрасно сказано. Группа «Любэ», «Охота», только для вас.
13: Жена и теща, мать твоя, и кактусы политы на окне. А где-то там, да с косачами роща, которая ночами снится мне.

Жаклин и Киллиана Жиганская в программе «По заявкам». И все, финальное, собственно, сообщение. Тех, кто успел, молодец. И поздравляем Елену с вашим праздником, двойным причем, потому что она нам рассказала, что сегодня день рождения сыновей. Дмитрию 34, а Алексею 25. Пусть все сложится в жизни, огромного счастья. Ну, и вас, Елена, и Альберта, вашего супруга и отца, детей поздравляем. Я же Денис Денисов. Откланиваюсь. Всем желаю прекрасно завершить этот день. Сейчас хулиганская будет в завершении программы «По заявкам» песня. Станция «Таганская» от Гарика Сукачева. Все, пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. ООО «Дикт-клауд», УГРН 118-774-655-85-60, город Москва, 18+.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Чьи частушки больше нравятся? Семенуны или Егорыча? Обе мне все равно. Я их не различаю.
1: Чечеточка на радио Шансон. Не просто чечеточка, а чистушечка на радио Шансон. По будням 2D-шоу.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 16 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Госдума одобрила создание единой базы данных обо всех происшествиях в стране. Как сообщает российская газета, депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Платформа объединит сведения, поступающие от региональных систем 112 и других внешних источников. Оператором базы станет МЧС. Проект позволит анализировать состояние общественной безопасности в реальном времени. В парламенте подчеркнули необходимость максимальной защиты личных данных в новой платформе от возможных утечек. Крупные центры обработки данных могут появиться в угольных регионах страны. Как передает РИА Новости, Министерство энергетики рассматривает возможность возведения таких объектов, чтобы обеспечить им генерацию электричества на месте. Проект реализуется совместно с Минцифрой. Глава ведомства Сергей Цивилев также поддержал идею строительства новых генерирующих мощностей непосредственно на базе угольных разрезов. Подобный шаг позволит минимизировать железнодорожные перевозки топлива и существенно снизить расходы компаний на логистику, которая сейчас отнимает большую часть их выручки. В детсадах сократят зарубежные книги в пользу Пушкина. Программу расширят также за счет произведений народов России, а долю современной зарубежной литературы сократят, сообщает Росбалт со ссылкой на советника президента Елену Ямпольскую. По ее оценке, действующий список содержит много иностранных книг, не всегда соответствующих традиционным ценностям. Нововведение обеспечит знакомство всех дошкольников с ключевыми отечественными авторами, в первую очередь с Александром Сергеевичем Пушкиным, независимо от региона проживания. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+.

Опять в кичман меня непруха привела. И воронок меня везет, а не трамвай.

Лесоповал и первый солист группы Сергей Коржуков в начале часа на радио «Шансон». В студии Юлия Степанова, 16.07 в столице. Дорогие радиослушатели, без вас не то что год за два, а час за три идет. И вот мы с вами снова встретились. Я к вам не без подарка, а с мимозами. Максим Апрель и Светлана Тернова далее в эфире.

0: Реклама.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM.

0: эти же ноги сами в пляс идут. И вот именно такие самые динамичные танцевальные хиты будут звучать на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Вы сможете подпеть любимым артистам, потанцевать, если окажетесь на танцполе «Эх, разгуляй». Встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. Подробности и билеты все на сайте radioshanson.ru. Будем ждать зрителей старше 12 лет с нетерпением. Что касается нашего радиоэфира, скоро у нас участница «Эх, разгуляй» группы «Воровайки». Еще раньше одна из самых лучших песен о родине. Ее написал и спел Сергей Трофимов. Ну и не с горами программа «Дави на газ» и ее ведущий Дмитрий Малыгин с мечтами о красивых автомобилях.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными комбинациями цифр и букв. Это самая статусная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Валерий Залкин только что в эфире радио «Шансон». Целый звездопад приготовил для вас фестиваль «Бархатный шансон». Ну, звезды будут петь, вы на них будете смотреть, слушать и получать удовольствие. Надеюсь, никто под не будет, если только в море. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится душевная встреча поклонников шансона и звезд жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, что споет нам сейчас. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет присоединяйтесь.
1: Горько вспыхнет куст ребят.

0: рассветом в осень московскую. Реклама на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
6: «Эх-разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 9 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: моя.
1: Надеюсь, реле с ячейками не помешают нашему общению в вечернем шоу «Городские встречи». В 17 часов к нашей компании присоединится Роман Шахов. Но до этого непременно загляните на наши страницы в интернете. Там совершенно чудесная и трогательная детская фотография Владимира Семеновича Высоцкого. О том, что молодость скоротечна, к сожалению, напомнит нам Любовь Успенская. С вами я, остаюсь я, Юлия Степанова. 16:50, время столичное. Всем добрый вечер.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» осталось 30 дней. 17 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, приоритет при госзакупках получили новые отечественные препараты для лечения сахарного диабета, онкологии и острого инфаркта миокарда. Глава правительства подчеркнул, что российские медикаменты должны быть в равной степени доступны жителям как мегаполисов, так и небольших населенных пунктов. Расширение списка направлено на увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке и снижение зависимости здравоохранения от зарубежных поставок. Российские школы получили право самостоятельно вводить уроки по управлению беспилотниками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения, отдельного обязательного предмета по изучению дронов в федеральных образовательных программах нет. Однако учебные заведения могут включать это направление в программу по собственному решению. Точные данные о количестве часов и классах для преподавания новой дисциплины пока отсутствуют. Единственное жилье должника в России могут законно изъять и продать в счет долга. Об этом напомнил председатель профильного комитета Госдумы Борис Чернышов. Основанием для этого является долг по ипотечному кредиту. При нем банк имеет полное право забрать недвижимость. Кроме того, суд может принять решение о продаже квартиры в рамках банкротства, если площадь жилья существенно превышает социальные нормы. В таком случае государство обязано предоставить человеку другое пригодное помещение. Российская молодежь стала ключевым потребителем услуг микрофинансовых организаций. Как сообщает газета «РУ», на клиентов в возрасте до 34 лет пришлось около 60% всех оформленных краткосрочных займов. Большинство граждан запрашивали небольшие суммы в пределах 10 тысяч рублей и планировали вернуть долг в течение одного месяца. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93,92, юань стоит 12 рублей и 54 копейки. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 9, завтра ожидается до плюс 16. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Этой песне подпевает обращенный вновь и давний жанровый знаток Михаил Круг только что здесь. Друзья, 17:06 московское время. Вы слушаете и смотрите «Городские встречи» в студии Роман Шахов.
1: Продолжает удивлять нас поэтическими выходами.
0: Ладно.
1: И Юлия Степанова. Добрый вечер вам, дорогие радиослушатели.
0: Удивляет нас не только замечательная жанровая подборка от нашей дорогой музыкальной редакции, но и новости, которые приходят. Вот мы все что-то обсуждаем, где-то спорим, дискутируем, и сегодня, наверное, что-то похожее у нас произойдет.
1: Да.
0: Ну, девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают высокие высшие учебные заведения. Одно из возможных объяснений разрыва такого различия в отношении подростков к учебе, об этом сообщают данные одного из исследований.
1: Специалисты проанализировали международные данные за 2012-2018 годы. В выборку вошли около 750 тысяч подростков в возрасте от 15 лет из 61 страны. Помимо знаний по математике, чтению и естественным наукам, исследователи изучали их взгляды и отношение к учебе в зависимости от того, мальчик ты или девочка.
0: Ой, какие оценки получали во время учебы? Вы сами работали или мотивации родителей?
1: А родители могут мотивировать, если захотят.
0: Помогли ли отличные аттестаты в жизни?
1: Да, вот такие вопросы сегодня к вам, дорогие радиослушатели. Плюс 7-909-955-1030, неизменно наш номер. Не забывайте о подписи. Ну и о том, что если удобнее написать на сайте Радио Шансон, то там есть ссылка для ваших сообщений.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В новом «Жакта-9» «Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
2: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Красно и Федя Карманов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие люди, наши любимые слушатели «Шансона», это снова городские встречи, да, вам не кажется, и мы вас не только приветствуем, но и призываем пообщаться. Есть тема, какие оценки вы получали во время учебы, спрашиваем, сами работали над этими оценками, над высокими оценками, или только с учетом мотивации от родителей, помогали ли или помогают ли эти отличные аттестаты в жизни?
1: Мы отталкивались от того, что по данным исследований девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают вузы. А мальчишки, они, значит, больше склонны, видимо, к экспериментам и к выборочности, что ли, мол, это мне надо, это мне не надо. Ну и менее усидчивые, наверное. Пишет нам Наташа по поводу оценок. Там главную роль играл ремень от мамы. А даже позже все равно я о нем помнила. Училась, конечно же, хорошо, со стимулом, не поспоришь. Хотя я и без этого благодаря генам не была двоечницей. Уж слишком хорошая кровь и наследственность. С любовью, ваша Наташа.
0: Спасибо, спасибо. Выяснилось в исследовании, что почти во всех странах мальчики реже соглашались с утверждением, что стараться в школе важно. То есть изначально, понимаешь, а зачем? Это не важно.
1: Ну, я не знаю. Я, конечно, исследователи работали, безусловно, но я, в общем, довольно скептически к этому, наверное, отношусь, потому что, мне кажется, от пола это не зависит. И девчонки иной раз бывают такими хулиганками. Я сама себе примеры. Вот есть у меня и перед глазами примеры. Поговорим попозже.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в «Росбанкрот». Звоните 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: С нами Питер, Новгород, Анапа и Париж. Все слушают радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И мы, тоже продолжая их, смотрим на те сообщения, которые приходят из разных городов нашей планеты.
1: Угу. Сообщение от Дмитрия из Израиля, нашего постоянного друга уже, нашего шоу «Городские встречи». «Я учился в школе хорошо. Были в аттестате и пятерки, и четверки, и даже несколько троек. Закончил институт, стал экономистом. По специальности работал только, когда заканчивал институт. 2 года отработал бухгалтером. Был период, преподавал экономику в колледже. А потом уже работал не по специальности. Не работал по специальности из-за низкой зарплаты. А уехав в Израиль, тоже не работаю по специальности. Очень сложно было подтвердить диплом и найти хорошую работу. Как-то так поделился с нами Дмитрий.
0: Спасибо, большой вам привет. Далее Константин из Луганска на связи. Привет, любимая радио «Шансон». Школа, ох, как это было давно. Учился на 5,4 без ремня и стимуляции от родителей. Потом закончил колледж и еще позже заочный институт. И совсем не жалею об этом. Сейчас в свои 40 со средним плюсом образование и опыт очень помогают в работе. Ну, помогают, хорошо.
1: Ну, значит, хорошо, так ровненько все правильно сложилось в жизни, да, Константин?
0: Как у вас сложилось, благодаря аттестату или вопреки, расскажите. Плюс 7-909-955-103-0. Мы скоро вернемся, пока же немного подвигаемся.
1: Да.

0: Народный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире. Красивая песня и роскошный клип. Не забывайте, что радио «Шансон» можно и слушать, и смотреть на сайте радиостанции. Кстати, у нас обновленная веб-страничка. Кроме того, подписывайтесь на соцсети и скачивайте на свой любимый смартфон мобильное приложение радиостанции.
1: А мы сегодня говорим про оценки. Как учились? Вот, кстати, интересно, если вы помните своих школьных друзей, вот как, по-вашему, кто лучше учился, кто был более старательным, все-таки девочки или мальчики? Потому что исследователи утверждают, что девочки более усердны, а мальчишки, значит,
0: Более свободолюбивые, да.
1: Ну да, в своем.
0: Погулять, какие-то секции.
1: Более экспрессивные.
0: Да. Ну, у нас действительно так. Я учился, у нас девчонки действительно получали оценки в среднем лучше, чем ребята. Вот это я точно знаю. У меня соседка училась превосходно. Угу. Танечка Дунаева. Угу. Замечательно. А я вот учился не так.
1: Сидишь теперь в городских встречах.
2: Радио «Шансон». Реклама. У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер?

0: фирмы «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостарт».
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет.
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
9: Новой серии.
7: Ого.
9: А ты видела?
11: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
7: Где?
9: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
5: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: дуэт Аленушки Петровской и Ваенги Елены, дорогие друзья. 17:49 в Москве. Вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем с интересом ваши сообщения.
1: Добрый вечер, радио «Шансон». Я окончила среднюю школу хорошо. 4 четверки, остальные 5. Мне сначала помог старший брат, а потом сама училась с удовольствием. А после легко поступила в медучилище. Мальчишки учились слабее девчонок. Наталья из села Паньшина пишет нам.
0: Спасибо. Далее, здравствуйте. Вот мне золотой аттестат реально помог. Из 4 экзаменов в школу милиции я сдавал 2. Ну, а дальше по жизни сидишь в кругу друзей, и кто в курсе, в суе упоминает про это, отношение незнающих сразу меняется. Да как же так, ты ведь обычный и простой, оказывается, золотой медалист. Люди по-другому начинают на тебя смотреть, Дмитрий из Красноярска.
1: Как будто нимб над головой.
0: Но мне лично комфортно общаться с просто умными людьми, которые, независимо от своего аттестата, здраво мыслят. Вывод: быть отличником не значит быть мудрым.
1: Не, ну да, здравомыслие, это, знаешь, Ром, большая редкость, я тебе доложу.
0: Да?
1: Да. Михалыч пишет нам: двойки, тройки и колы, все приятели мои. Добрый вечер.
0: Ой, добрый вечер, Михалыч. Один из лозунгов моего детства.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет «Вечер шансона» популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. Тикет Клауд Грэнс 18-774-655-85-60. Город Москва. 18+.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Радио
5: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 6 вечера в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Выход российского дизельного топлива на международный рынок окажет позитивное влияние на мировую энергетику. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глобальные энергетические рынки сейчас находятся в крайне напряженном состоянии из-за различных негативных факторов. Начало поставок отечественного дизеля будет способствовать определенной стабилизации ситуации, хотя и не сможет полностью решить накопившиеся проблемы. Песков подчеркнул, что данное соглашение носит исключительно экономический, а не политический характер. Урожай российских аграриев в этом сезоне останется на стабильно высоком уровне. Такую информацию озвучил премьер-министр Михаил Мишустин. На сегодняшний день уборочная кампания завершена практически полностью. Глава Кабмина подчеркнул, что собранный объем сельхозпродукции позволит полностью насытить внутренний спрос. По некоторым ключевым категориям продовольствия запасы будут сформированы даже с избытком. Ученые обнаружили уникальный способ замедления старения. Американским исследователям удалось найти особый ген, искусственная активация которого способна возвращать стареющие клетки в молодое состояние, сообщает Лента.ру. На начальном этапе специалисты задействовали искусственный интеллект для точного анализа биологического возраста. В рамках последующих экспериментов на лабораторных мышах методика позволила успешно увеличить продолжительность жизни животных на 14%. В России зафиксирован резкий рост числа резюме. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков, в начале осени количество ищущих работу россиян увеличилось более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Активнее всего новые рабочие места граждане искали в сфере доставки, розничной торговли и логистики. Также заметный приток соискателей отмечен в строительном секторе и промышленности. При этом общее число доступных вакансий в этих отраслях, напротив, снизилось. Курс доллара на завтра 83 рубля 76 копеек, евро 93,77, юань 12,50. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: после бокала будем говорить и что-то позитивное для вас творить. Огромное спасибо Ирине Круг. В столице 18.06. Это радио «Шансон». Здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Добрый вечер вам, дорогие наши.
0: Ой, друзья, девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают высшее учебное заведение. Одно из возможных объяснений этого разрыва – различия в отношении подростков к учебе. Об этом сообщают данные одного из исследований. И вот как раз сегодня мы вас спрашиваем, какие оценки вы получали во время учебы, сами работали над этим или с помощью родителей, может быть, преподавателей, помогли ли отличные аттестаты в жизни впоследствии?
1: Да. Сообщение от Дмитрия с правого берега матушки реки Волги. Добрый вечер. Учился я не сказать, что совсем плохо, но твердые три. Это всегда. В школе изучал иностранный язык, немецкий, так, кроме бутерброда, ничего не знаю. У меня дед был немец, и мне всегда делал домашние задания, но разговор на немецкий очень отличается от того, что преподают в школе, и поэтому у меня по немецкому была твердая тройка. В принципе, все правильно. Ну, не литературные, что ли. Вот в лицее уже в дипломе 4, сам не знаю почему. А пригодилась ли мне школа, то с уверенностью могу сказать, что да, дальнейшее образование не пригодилось по специальности. Я слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования и газосварщик, так этим только дома балуюсь. А на работу с такой специальностью нужно ехать на север, а я не хочу.
0: Спасибо вам. Далее, друзья, песня, которую в караоке поет Крош из Смешариков.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Целый континент в жанровой песне. Игорь Слуцкий только что здесь на шансоне. Друзья, городские встречи продолжаются, и мы переходим к вашим сообщениям, которые приходят по теме.
1: Я напомню, кстати, сразу номер, давненько нам не говори, плюс 7-909-955-103-0. Пишите нам о том, какие оценки получали в школе, что или кто вас мотивировал к учебе, кто лучше учился, девчонки или мальчишки. На сайте radioshanson.ru также можно оставить сообщение. Николай Шунков из Читы, наш верный друг. В Чите сегодня случился первый снег, и я экстренно переобул машину в зимнюю резину во избежание неприятностей. Слушай, ну какой правильный человек.
0: Отлично, вот, да.
1: Да, с первого по середину седьмого класса в 26-й школе я учился хорошо. Оценки ниже четверки приносил редко. Однако токсичная атмосфера в моем классе и в учебном... То есть у вас уже, вы застали уже токсичную атмосферу. Угу. Мы просто не знали, что так это называется. И в учебном заведении в целом негативно сказалось на моей успеваемости к седьмому классу. Моя учеба начала падать, как биржевые акции, вниз до двоек. Ситуацию спас переход в другую школу под номером 52. Произошла перезагрузка мозга и сознания. Моя учеба снова начала зашкаливать вверх. И так я дошел до золотой медали. Ух ты! И все было не зря. Переживания и поддержка родителей, слезы и позитивные моменты, долгая, упорная подготовка к экзаменам дали свои плоды в жизни. Я смог найти себе применение на родной земле. Кстати, в 26-й школе учился известный шансонье Игорь Киберев. Он наш читинский земляк. Вот такое содержательное послание от Николая.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Юрий Барабаш только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем интересное, лаконичное, очень емкое сообщение от Владимира. Добрый вечер. Мне ставили оценки только, чтобы уроки не срывал.
1: Вы, наверное, были изобретательным учеником, Владимир. Поделитесь.
0: Для тех, кто сейчас в школе, научите гуру, что делать.
1: Чтобы, значит, ставили оценки, чтобы уроки...
0: Как достичь этого уровня хулиганского просвещения?
1: Слушай, у меня старшая внучка-то 12 лет от роду, она же сорвала один раз урок, но она в кармане принесла в школу хомяка свой. Ну, все.
0: Ладно, ждем сообщения от Владимира. Алена Столярова на связи. Добрый вечер. Моими любимыми предметами были химия, биология, география, геометрия. Училась в городе Жесказган в первой школе. Огромный привет родной школе. По геометрии хотела сдать экзамен, но так как была одна из всех одноклассников, то учительница сказала, что из-за одной меня не будет готовить билеты. Грустно до сих пор. Ну вот, слушайте, да.
1: Коротенькая от Сергея. Школу закончил с твердой тройкой. По физре 5. Военное и летное училище. На госах 1-4, остальные 5. Вот так нашел себя в профессии наш слушатель Сергей.
0: Что думаете вы по теме? Пишите.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными комбинациями цифр и букв. Это самая статусная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что на радио «Шансон». После этого эмоционального повествования, наверное, тоже эмоциональное
1: если
0: сообщение.
1: Если учитель хороший, то все трудное станет проще, действительно, в школе.
0: Так ли было у Алексея? Лучше. Почитаем. Здравствуйте. В школе учился хорошо. По окончанию 11 классов было 2 тройки. Уроки не учил класса 7-го. Запоминал на уроках. Школа в целом помогла. Считаю, что она меня слепила тем, кто я сейчас. Да и в целом только воспоминания позитивные. Друзья, все со школы дружим уже 20 лет. Нас компания из 5 человек.
1: Тут непонятное
0: да,
1: слово.
0: Плюс-минус один. Разница. Плюс-минус
1: разница,
0: один
1: да.
0: год. Спасибо.
1: Это Т9, да. Понятно. +7 909 955 1030. Вот такие цифры для ваших сообщений. Можно оставить послание нам на сайте radioshanson.ru. Там есть ссылочка для ваших посланий. Рассуждаем о том, спрашиваем вас, как вы учились в школе, и кто, по-вашему, усерднее, девчонки или мальчишки все-таки подходит к учебе.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
4: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
7: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
13: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
14: Jack Motors. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон 2026». Пикапы Т9 и Т8 Pro, минивэн РФ8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Jack. Автомобили для любого момента вашей жизни.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

0: Александр Новиков только что в эфире осеннего шансона. И далее, дорогие друзья, немного напомню вам, о чем мы говорим здесь, если вдруг вы заслушались музыкой и отвлеклись. Какие оценки получали во время учебы? Сами работали над хорошими оценками или требовалась мотивация от родителей? И помогли ли отличные аттестаты в жизни?
1: Причем при слове мотивации почему-то у всех, ну, нам в мысленном взоре появляется ремень.
0: Или какие-то, может быть, резкие слова.
1: Ну, или...
0: Что больнее порой.
1: Наказание в виде лишения каких-то благ детских.
0: Выяснилось, что почти во всех странах мальчики реже соглашались с утверждением, что стараться в школе важно. Ответы подростков соответствовали их индивидуальным учебным результатам, особенно в чтении. Чем заметнее различались взгляды мальчиков и девочек на важность усердия, тем слабее в среднем были относительные академические результаты мальчиков, и тем реже они продолжали обучение в вузах.
1: Ну вот, кстати говоря, по мнению исследователей, на эти различия могут влиять гендерные стереотипы. Таланты, выдающиеся способности, все-таки чаще ассоциируют с мальчиками. А девочек, наоборот, чаще связывают с прилежанием, усердием, какой-то так спокойствием, дисциплиной и прочим. Так ли это? Как было у вас в школе? Напишите нам.
2: Не смотри на меня.

0: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
2: Как много нежно.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 7 вечера в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Средства пенсионных фондов и другие долгосрочные сбережения граждан должны быть железобетонно защищены при выходе на фондовый рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность обеспечения максимальной безопасности накоплений, направляемых в различные инвестиционные проекты страны. Параллельно с защитой вкладов населения власти совместно с бизнесом обсуждают новые механизмы поддержки деловой активности, включая создание отложенного налогового вычета для компаний. Не сдавшие тест на знание правил дорожного движения столичные курьеры больше не смогут принимать заказы. Как сообщает Регнум, новые требования призваны полностью устранить правовой нигилизм среди доставщиков. С сегодняшнего дня не прошедшие специальное компьютерное тестирование сотрудники автоматически переводятся в неактивный статус. По мнению автоэкспертов, подобная мера является важным шагом к наведению порядка на улицах. В будущем обязательную проверку знаний планируют распространить на всех водителей электросамокатов и электровелосипедов. Продажи антидепрессантов растут 4 года подряд. Как сообщает НСН, объемы реализации данных лекарственных средств за несколько лет увеличились более чем вдвое. Эксперты отмечают, что текущая динамика свидетельствует о постепенном приближении российского рынка к показателям развитых стран, где культура потребления таких препаратов давно сформировалась. Рост востребованности медикаментов также подтверждается двукратным увеличением объемов продаж в денежном выражении. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве +9, завтра может потеплеть до 16. Объединенная служба новостей.

0: Юрия Алмазова можно здесь понять, друзья. Ну, пусть перемены будут только к лучшему. Мы сменили один час на другой. 19.06 московское время. Это радио «Шансон», шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова, добрый вечер.
0: Мы вас приветствуем и призываем, не стесняясь, писать сообщения. Дело в том, что если вдруг вы только что присоединились, спрашиваем вот о чем. Какие оценки вы получали во время учебы? Сами добивались высоких оценок или, может быть, с чьей-то помощью, родители, может быть, зауч с вами беседу проводил классный руководитель, и помогли ли отличные аттестаты в жизни?
1: Да. Кстати, сообщение от юной слушательницы радио «Шансон». Я учусь в 5-А классе, мне очень нравится, от Виктории. И вот очень много буквок И, ну, 5-й класс, наверное, еще пока, да?
0: Я, кстати, вот первые двойки стал получать, по-моему, в 4-м классе. И самое такое стыдное для меня по русскому языку, представляешь? Вот если по математике, я бы как-то прям...
1: Пережил, да? Ой, Рома. Ну, а я из тех, у кого были вечные 5-ки, и при этом, значит, это самое, единицы по поведению, и фотография на доске, их презирает школа.
2: Плакала мелкими каплями, ты забрала покой.

0: Реклама. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Андрей Бандера только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем вместе с вами выступления артистов, которые транслируются у нас на сайте. В то время, когда мы с Юлей читаем ваши сообщения. И что сказать? Ну, действительно, по себе могу заметить, ребята в школе больше уделяли время, может быть, спортивным секциям, может быть, каким-то... желанию просто погулять. Вот таким
1: пацановским
0: вот встречам, да, может быть, каким-то записям магнитофонных там произведений, вот пластинки. Кто-то приобретал, кто-то менялся этими пластинками. В то время, когда девочки спокойно изучали темы, красиво писали и отвечали на вопросы учителям, получали высокие оценки.
1: Ну, наверное, так, потому что вот с трудом вспоминая свои школьные годы, я припоминаю, да, что мальчишки – это хулиганье, это с двойки на тройку там и так далее, то есть это прогулы уроков, а девочки – это более спокойная такая ситуация, надежная, стабильная. И если девочки были хулиганье, то это было что-то из ряда вон. У нас в классе, кстати, ну вот 2-3-то были хулиганки.
0: Ну, опять же, как-то еще даже не особо считалось хорошим тоном учиться прямо на пятерке среди мальчишек. Ну, кто-то учился, но это было скорее исключение. Вот, по крайней мере, в маленьком городе у нас так было.
1: В смысле, хорошим тоном учиться на пятерке
0: нет,
1: или
0: нет,
1: не
0: нет,
1: учиться?
0: Нет, как-то там...
1: очкарик, как-то... отличник, да, ботаник, там вот это вот все.
0: Сейчас иначе, наоборот, вот в группах, в чатах родительских такие ребята на почетном месте, какое-то упоминание их, и все тянутся, наверное, туда. А вот раньше, ну, совсем иначе это было.
1: Я не знаю, как происходит мотивация. Мотивацию в виде ремня я как-то не признаю,
0: уже.
1: Не практикую. И никогда и со мной ничего подобного никто не практиковал. Но вижу, как дети растут, и меняется отношение к учебе. Например, если даже год назад вот было человеку плевать, какие там оценки, то вдруг, что называется, взялась за ум.
0: Без разговоров, да, то есть каких-то нравоучений.
1: Да, без. То есть, наверное, какое-то понимание, что ты взрослеешь, и что нужно будет поступать в вуз, все-таки приходит. Как у вас? Пишите.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Шансон» представляет вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru.
3: ООО «Тикет Клаб», номер НСТ 18-774-655-85-60, город Москва, 18+.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Александр Дюмин только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите шоу «Городские встречи». Мы смотрим на сообщение, которое пришло от Натальи, и пишет она следующее. «Здравствуй, любимое радио. Школьная жизнь была насыщенной, училась неплохо, но учителя всегда говорили, что могу лучше. Школу номер 3 города Таганрога закончила хорошисткой. Вот в Таганрогский строительный техникум закончили с мужем, учились в группе 189 и двумя сыновьями. Погодки, оценки были не важны. С благодарностью вспоминаю весь преподавательский коллектив, который позволил доучиться без академических отпусков. Отдельное спасибо Любовь Спиридоновне, классному руководителю. Окончили технику в 90-м году. Встречаемся каждые 5 лет.
1: Ох, молодцы.
0: В прошлом году не получилось собраться. Надеюсь, кто-то из группы возьмет инициативу в свои руки. В больших случаях собирала я с другими непоседами. Всем выпускникам ТСТ группы 189 и 190. Большой привет, Шансон, ты лучший радио. Наталья, спасибо.
1: Спасибо. Людмила Хромина пишет нам. Напишу про своего внука. Сейчас он уже в 10 классе. На протяжении всех лет учится только на пятерке. Никогда ничего не заставляли. В самом начале ему сказали, что учеба – это твоя зона ответственности. И, возможно, еще ему все легко дается. Он как-то не сидит день и ночь над уроками. ОГЭ сдал на отлично и получил красный аттестат. Теперь ждем ЕГЭ. Ну что, хороший, способный, талантливый.
0: Специалисты советуют показать
1: мальчик
0: практическую пользу, объяснить на жизненных примерах, зачем нужны школьные предметы. И тогда все будет работать. Если этого не объяснить...
1: Мы тоже говорили своим, что это ваша зона ответственности, что это ваше занятие. Это не должны родители сидеть у вас над душой и делать с вами уроки. Не работает.
0: Ну, с другой стороны, опять же, есть совет превратить рутину в игру, использовать квесты, таймеры.
1: Современные учебники, Ром, я тебе доложу, это квесты для родителей, для бабушек и дедушек. Потому что, ну, не знаю, мне дети сначала должны были объяснить, чего, в принципе, хотят в этом домашнем задании? Вообще, что это за книга такая с картинками? Нелогичная, непонятная ничего. И я не понимаю, чего от меня хотят. Вот читаю
0: задание.
1: Они тебе
0: объясняют, потом ты помогаешь им делать.
1: Да, именно так.
0: Ну, слушайте, и тебе хорошо, и детям тоже.
1: Ну, я не знаю, насколько это хорошо, но не просто сейчас современным детям учиться. Я вот все подумываю как-нибудь раздобыть старенькие свои учебники, может быть, с ними им будет понятнее.
0: Ну, может быть. Пишите вы по теме, друзья. Плюс 7-909-955-1030. Какие оценки получали во время учебы? Вы сами работали или мотивировал кто-то? Помогли ли отличные аттестаты в жизни? А может быть, не смутили не самые отличные аттестаты? Расскажите об этом тоже.
2: Я тебя ревную к этим дням.

возьмешь, и значит не проститься. Я устал от этой полутьмы.

0: Это чувство обожаем, с этим чувством продолжаем. Рада рай только что здесь в эфире «Городские встречи». Друзья, мы продолжаем читать сообщения, которые приходят по теме.
1: Про учебу говорим сегодня. Николай Шунков из Читы пишет в продолжение темы. Помимо учебников и тетрадей у меня, как и у всех, были увлечения и хобби. Ну, что это, как у всех? Может, у всех не было. Ладно, спорт обязателен был. Я занимался как боевыми видами искусств, так и тяжелой атлетикой. Занятиями на тренажерах. А кроме того, я с первого класса был меломаном. Записывал музыку на кассеты и крутил то дома, то у родителей в «Жигулях» или в огороде. А еще я увлекался радио и телевидением, изучал технику. Папа всегда меня поддерживал. И, конечно, учился водить машину. В общем, тратить время на компании с сигаретой и алкоголем в подворотнях было некогда. Спасибо родителям за это. Николай Шунков из Читы. Угу. Знаете, Николай, я закончила школу с двумя четверками, остальные пятерки. И с удовольствием проводила время в подворотнях. Ну, и вот в компаниях, чтобы парни с гитарой, чтобы вот это вот все.
0: Просто у тебя было все по расписанию, да?
1: И всерьез занималась музыкой, кстати говоря. Я же поступала в консерваторию на фортепиано и... Это потом меня свернуло с пути истинного в сторону театра. Так что, Николай, по-всякому бывает. Но вы молодец, молодец.
0: Что бывает у вас, друзья? Есть еще время, вы еще успеете написать. Плюс 7-909-955-1030. Какие оценки получали вы во время учебы? Сами работали или мотивация подворотни или заучим? Тут расскажите свой случай. И помогли ли им аттестаты хорошие или не очень хорошие в жизни?
1: Да, вот и хороший вопрос. И никто его практически в сообщениях, ну, было, но мало затронули. Действительно, вот эти красные дипломы, красные аттестаты, золотые и серебряные медали, они вам вообще в жизни пригодились? Расскажите нам.
0: У нас тоже были отличники, немного, но были и те, кто с серебряной, с золотой медалью. Угу. Супер люди, да, я считаю.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама на радио Шансон.
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет именно?

0: Уникальный Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Радар. ООО «Автостарт».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Украсить наш эфир всегда готов. Евгений Кемеровский только что здесь. Друзья, ну и не забывайте, не только Евгений, но и многие другие потрясающие музыканты примут участие в нашем танцевальном марафоне. Наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» все ближе и ближе. 14 ноября, Лайф-арена, Москва. Это настоящий праздник жанра.
1: Да, но сначала Евгений съездит еще и на бархатный шансон с 24 по 30 октября. Если есть такая возможность, присоединяйтесь. По теме пишет нам Лев из Сургута. Здравствуйте, я учусь в 8 Б, и мне трудно дается химия. И правда, девочки лучше учатся, чем мальчики. Вот.
0: Ну вот, кстати, надо сказать, что в техникуме и вообще потом уже как-то это выравнивается. То есть ребята, видимо, понимают определенную мотивацию от жизни, что надо получать профессию. А здесь уже вот как-то...
1: Ну, до мальчиков доходит, конечно, позднее.
0: И тогда вот не в школе, но уже там ребята нагоняют. А у девчонок как-то, может быть, после того, как они в школе все выдали, вот эти вот оценки на 4-5, уже, наверное...
1: Уже замуж пора, да?
0: Может быть, замуж пора. Может быть, как-то подустали от того, что необходимо. Родители там давили, что давай-давай оценки, давай-давай пятерки.
1: Ну, не знаю, нет, наверное, таких железных правил для всех. Есть и девчонки очень-очень умненькие, очень целеустремленные, которые учатся. Ну, другой вопрос, приносит ли это им счастье, это надо у них спросить. Вот. А их с нами сегодня нет.
0: Друзья, что принесет следующая неделя? У нас, знаете, будет пауза, мы сфокусируемся на внеэфирных рабочих вопросах, ну а потом вернемся к вам. Что касается девчонок, в следующем часе наш гений речистой красоты Рита Виноградова, вот она появится, что-то тоже интересное расскажет. Мы же откланиваемся, желаю вам приятного вечера. Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Радио «Шансон». Всего вам самого доброго. Спасибо огромное всем, кто принял участие в вечернем шоу «Городские встречи». Тамара Кутидзе продолжает наш эфир. Участница «Бархатного шансона» и «Эх, разгуляя» тоже. Спасибо вам за вечер.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер южный.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 8 вечера в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Госдума намерена жестко контролировать обоснованность коммунальных тарифов в стране. Как передают РИА Новости, об этом заявил ее председатель Вячеслав Володин. Спикер подчеркнул, что этот вопрос депутаты детально рассмотрят при обсуждении проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. В случаях выявления необоснованного завышения стоимости услуг к проверкам будут оперативно подключаться Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. В МВД предупредили автовладельцев о мошенничестве с удалением из баз Интерпола. Те, кто предлагает юридические услуги с гарантией удаления транспорта из баз данных, вводят граждан в заблуждение, сообщают Вести. Представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что подобные решения принимают только уполномоченные органы иностранных государств. Летом этого года правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому владельцы машин, объявленных в розыск органами Интерпола по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства в ГАИ и эксплуатировать их в России. В смартфонах с поддержкой 5G планируют внедрить отечественные алгоритмы шифрования. Как сообщает РБК, соответствующую инициативу выдвинула Минцифры. Новые правила обяжут производителей адаптировать устройство под российский криптографический стандарт «Кузнечик». Требования планируется ввести в действие через несколько лет, чтобы компании успели подготовить совместимые аппараты. До окончания переходного периода зарубежные гаджеты смогут использовать мобильную связь в обычном режиме. Уровень безработицы в России значительно ниже, чем в Евросоюзе. Об этом заявил руководитель Роструда Михаил Иванков, сообщает РИА Новости. Согласно официальным данным, в конце лета доля незанятого населения в нашей стране составила чуть более 2%. В то же время на европейском пространстве этот показатель зафиксирован на отметке выше 6%. Курс доллара на завтра 83 рубля 76 копеек, евро 93,77, юань стоит 12 рублей и 50 копеек. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все выйдет. Но я ж на слове вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: А под какую культовую песню начинается мой эфир сегодня? Это «Кольчик» от Михаила Круга. С вами Рит Виноградов. А вы замечали, что четверг – это какой-то недооцененный герой нашей недели? Понедельник мы переживаем. Среду гордо называем «маленькой пятницей». А четверг просто используем как трамплин к выходным. У нас даже фраза такая есть. Ну что, завтра уже пятница. Как будто сегодняшний день можно не считать. А ведь четверг чаще всего по статистике оказывается одним из самых загруженных дней недели. Все хотят закрыть дела до выходных, поэтому предлагаю сегодня насладиться этим вечером, прекрасным моментом вместе с радио «Шансон».

Вот так, друзья, и у Ивана Кучина серое платье, а мы с вами знаем, даже если за окном серость, в душе всегда хочется чего-то яркого, красивого и обязательно с продолжением. Потому что женщина, она такая, сегодня может грустить у окна, а завтра уже мечтать о большой любви. И желательно, чтобы принц был не на словах, а с транспортом. Причем обычная машина, это, конечно, практично, но белая карета, это уже совсем другой уровень отношений. Тут тебе и романтика, и размах, и сразу понятно, мужчина настроен серьезно, добавим белоснежную романтику. Виктор Королев и его белая карета.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Не в долгий вопрос, а к чему приведет? Не стой на краю. Позвони в Росбанкрот.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Геннадий Жаров с песней «Гармошка». Потанцевать от души, позажигать с друзьями и провести время для себя. Для этого нужно попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Это концерт «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку 14 ноября в «Лайф-арене». Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Виктор Королев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Игорь Крутой, Алекс Лим, Чепик, Холла и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Любавин. «Счастье в долгу у несчастья». Вот такой сюжет. А с каждым годом, кстати, начинаешь особенно ценить людей, рядом с которыми можно быть собой. Не изображать успешный успех и не делать вид, что у тебя все всегда прекрасно. Настоящий друг ведь не тот, кто скажет: «Я ж тебе говорил». Настоящий друг тот, кто сначала принесет чай, потом выслушает, а уже после этого обязательно скажет: «Я ж тебе говорил». Совсем скоро час приветов.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Не надо надеяться, что пронесет. Добивает кредит? Обратись в Росбанкрот.
3: Банкротство увеличит негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

Я предлагаю собираться в нашу большую радиокомпанию. Кто же устроился поудобнее? У нас на очереди час приветов. Это время, когда можно передать привет любимым. Напомните себе, друзьям, и совершенно ненавязчиво дать понять кому-то. А я, между прочим, о тебе думаю. Рассказывайте, как проводите вечер, кому сегодня хочется отправить частичку тепла. Плюс 7 909 955 103 и 0. Итак, первое сообщение. Поздравления с днем рождения нашей дорогой Екатерине от Анастасии и ее сына Виктора. Катюша, ты из тех людей, с кем дружишь будто всю жизнь. С тобой легко, тепло и весело.

Говорю одновременно. Мы очень рады, что ты есть. Тебя очень любим, крепко обнимаем и поздравляем с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню Александра Розенбаума «АУ» обязательно будет. Еще одно сообщение. Пользуясь случаем, хотели поздравить Дубинкина Николая Николаевича. 80 лет, юбилей. Примите самые искренние поздравления с днем рождения. Ваши года – это не просто дата, это настоящее богатство, наполненное знанием, опытом и уважением. Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и светлого настроения. Мы вас очень любим. Шай Мухаметов, Эдуард и большая семья Делимарских с Ижевска. Всем отличного вечера. Я жду ваши приветы.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А мы будем бессовестно счастливыми или нет? Конечно, будем, потому что прямо сейчас на радио «Шансон» мы передаем приветы. Плюс 7-909-955-103-0. Жду именно вашего письма. Номер, портал «Макс». Везде принимаю. Поздравьте с днем рождения Шульгину Светлану из Курска. Хорошей песни, с уважением. Игорь нам написал. Конечно, поставим хорошую песню. Поздравляю себя с юбилеем. Крепкого здоровья, счастья, успехов, мира, добра, любви, написал нам Александр, город Ногинск. Какое замечательное поздравление. Александр, мы тоже присоединяемся. Будьте здоровы и, конечно, счастья вам и всего самого хорошего. Передаю привет с города Белоярский Кустышеву Дмитрию. Спасибо, что ты есть. Радио «Шансон», спасибо большое. Слушаю каждый день. Всегда, пожалуйста, мы всегда рядом. Передайте, пожалуйста, привет любимому человеку Андрею. Хорошего отдыха ему в Архызе. Люблю безумно от Ирины, город Ставрополь. Я хочу поздравить с днем рождения Петрунину Светлану. Поздравляют ее подруги. Желаем ей всего самого хорошего, отличного настроения, исполнения всех желаний. Еще одно сообщение. Хочу поздравить бабушку с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и чтобы настроение всегда было хорошее. Друзья, обязательно подписывайте ваши сообщения. Несколько заявок было на песню Александра Кальянова «Старое кафе. Верные друзья». Поэтому, пожалуйста, специально для вас. Слушаем.
1: Я за соломинку держусь.

0: А как же хорошо, когда вечер проходит в отличной компании, в компании «Радио Шансон». Пусть даже мы не видим друг друга, зато можем передать привет, поделиться настроением и подарить кому-то улыбку. Пишите нам, друзья. Я рядом, меня зовут Рита Виноградова, музыка с нами, и наш вечер продолжается. Добрый вечер, любимая «Радио Шансон». Хотим поздравить лучшую мамулю Свету с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, любви, гармонии, успехов во всем. Пусть будут со все ее желания, и глазки всегда сияют только от счастья. Добрый вечер. У моего любимого мужчины сегодня юбилей. Ему 50 лет. Его зовут Юрий Дубов. Желаем здоровья, здоровья, любви и долгих лет. С поздравлением, его дети София, Ольга и его любимая женщина Наталья. Добрый вечер, шансончик. Готовлю на кухне, слушаю любимое радио, готовлюсь к завтрашнему дню рождения, делаю вкусняшки, написала нам Ольга Артемьева из Донецка. Песня специально для вас.
1: Что в твоей душе?

0: самый близкий друг.
1: Добрый вечер, дорогие, любимые радиослушатели. Вы на волне радио «Шансон». И чтобы поднять осеннее настроение, нужно что сделать? А нужно сходить на достойное мероприятие. И через два дня долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. Он состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года». В том числе «Женщина воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую», будут и премьеры новых песен. Поэтому 17 октября только живой звук, душевная теплая атмосфера в зале, возрастное ограничение 12+. А мы переходим к вашим приветам. Пришли даже голосовые сообщения, дорогие друзья. Послушать я их не могу. Пишите, пожалуйста, обычные сообщения и поздравления текстом. Сегодня 15 октября, у нас годовщина свадьбы, 38 лет совместной жизни. Это очень достойно. У нас две дочки, трое внуков, и мы всегда все делаем вместе лет до 100, почти. До старости, в согласии и в любви Рычковы Елена и Анатолий. Мы вас поздравляем от радио «Шансон». Любовь существует, друзья, она существует. Послушайте только эти сообщения. Еще одно сообщение успеем прочитать. Любимая радио «Шансон», здравствуйте. Передайте, пожалуйста, самый нежный привет в Тольятти моей маленькой принцессе Анастасии. Через два дня доченьке исполняется полгода. Сегодня она сделала мне самый лучший подарок в жизни. Впервые осознанно сказала: «Папа, Настенька, папа, Дима тебя безумно любит».

0: реклама. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну что, друзья, осень завтра в столице, кстати. Потепление, а на волне радио «Шансон» всегда уютно, тепло. Особенно, когда мы дарим друг другу внимание и заботу. С 9 вечера до 10 и с 15 до 16 программа только для вас. Переходим к вашим сообщениям. Здравствуйте. А можно передать привет Аленке и Алине? Они гуляют по Краснодару и сказать: я вас люблю, скучаю и жду. Азов, мама... Амирамова Аленка написала. Вот так. Хочу сказать, что очень люблю свою супругу Наталью. Сегодня у нашего сыночка Колесниченко Ивана из Саратова день рождения. Желаем ему счастья, здоровья, семейного благополучия, всего самого лучшего, чтобы все самые заветные мечты и желания исполнялись. Любим тебя, твои мама и папа, сестра Анастасия. Женя Люберцы пишет: привет Танюшке, дочери. Еще один привет прилетел только что. Очень хочу попросить поставить песню «Чайф», никто не услышит. Мы сидим с друзьями. Федор, Витя, Николай встретились спустя много лет. Пожалуйста, порадуйте старых друзей. Ну, что делать? Конечно, порадуем. Мы завершаем час приветов. С вами была Рита Виноградова. Точнее, я перехожу в следующий музыкальный, а программа приветов завершается прекрасной песней. Никто не услышит. «Чайф» специально для вас.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.

нас живых еще не так мало.

Это музыкальная работа, которая никого не оставит равнодушным. Вечерняя застольная. Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Александр Розенбаум. Вы на волне радио Шансон. Микрофон Рита Виноградова. Еще целый час будем вместе. Давайте отпустим все заботы и, знаете что, дадим себе право на ошибку. Ведь мы не идеальны. Далее Игорь Слуцкий специально для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: В суету городов и в потоки машин

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто заходит?

0: самы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
1: Владимир Высоцкий понимал горы по-особенному. Для него это было не просто красивое место, а проверка человека на прочность, на честность перед самим собой. В его песнях всегда чувствуется эта настоящая сильная любовь к жизни. А вообще у каждого из нас есть свои горы, свои вершины, и вовсе не обязательно уезжать куда-то далеко, чтобы их покорять. Для кого-то вершина — это большое дело, которому шел много лет, для кого-то победа над собственными страхами, а для кого-то просто научиться жить спокойно и не переживать по пустякам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

Группа Любэ «Все начинается». Заметили, мы каждый раз обновляемся, и в течение года есть определенные точки отсчета. И одна из них праздничная и очень важная, потому что это праздник, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Осталось ровно 30 дней. Самые доступные билеты на танцпол. Каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Виктор Королев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастов с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Тем, кто поздний вечер проводит вместе с нами на волне радио «Шансон», очень хочется пожелать, чтобы завтра в пятницу, я напоминаю, что завтра пятница, были не только новые дела, заботы, но и, конечно, новые поводы по-настоящему радоваться. Иногда для этого достаточно звонка от близкого человека, встречи, хорошей погоды и песни, которая попала точно в сердце. Меня зовут Рита Виноградова. Приятной ночи. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.

усталы, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо Сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо Сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: ждать.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСС «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно.

0: Реклама. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

заживу неторопливо. Справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода. На себя махну рукой.

все в равных долях. Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях.

повалены наши кресты. Разошлась судьба кнутами, пишет жгучими дождями. Не кино я, брат, смотрю, а жизнь живу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до пяти утра на радио «Шансон».

ли или не талия, только тверже стали я, говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию? Не с такою талией

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 8 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь.

Напишите письмо своей маме, письмо напишите. Той, что любит и ждет нас одна, но и тех, и других. В том письме рассказать осторожно себе разрешите.

Без перспективы, без добра, я в тюрьме езжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следак шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал, там познакомился с ветерком.

не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя душа.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.